düğünü çempionatın gürsütülün resmi debürçüsü M-Bank. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.

Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бишкек фадине. Ассалам алейкум. Ходиньма бифин пыюма. Химне шыне татыдине. Радики фади тунщин жын Фатима Хаваса на жэщин вэху нимдине. Вачын татын цой тя шансыху, павым жылю хадики фа тюниха. Вэнчу амензы. Али абдишофы шеми шантын. Чинь то ли вету и смыцу ля мой ян. Лянг чонс шан ли фан, пати то чис шухати, та ту кун на шан, цэ то сан вади чакуэ шан ха лэ флим гэмэн лэ. Ох, чэ чэ и вэй ши ба жэн дэ хун ду чу дё лэ, то ли хан ку шан ван гу дэ чэ вэнс дэ сан вэ чан чу ли ку чи фэ дэ. Ва ма цам чэ дэ ли шан ли са. Хэн, куэ шэ цу ни хэн вэн са ни са. Ты зодю на гхарам цаде таги ли жичан, кэнту вам портфуле не мака джазы шошан танди шанхандине. Вы похвичи чульга вузы, джабузы цолька тэбазы, вам у кандо не мучаниле. Танда тадо эс джа мэншанле, эс лян тади лянга эс тфуле ванлиха юэн чинли юэнзы ба та мэнчоли кутфуле. Ни кэнэши сэнгу ду цади не, нэгэди шин нэнди цулян джуди цитузы ян. Сейдалиса исма гойжуа, дичуа, осанвади тони поди, цэ маху зюэлян дэнни цулян нэн кэнчян сади ян вэнли. Сейджидоне, дали лян чан, тои хэйшан да ма дашан. Тэнчянне, джэкэджа джосан дэндине, джэсэ хэшча хонзэ, гонсэ, манэджа, санва ёзэ гуха, нэли лян шуга да ванчан ба джэ нади тантэди цутолэм. Чин ни ку ли ян фэнс джа лян гэ дю жжэн пу ту ли. Сэн вэ гэ, чэ бдё Иван Герасимович ди фэнс ма, цам гэ там фэй хэ бэдэй ма. Ис мэ дэй фэ дэй цу лян дэн хэй да ди ё, цэн дэ ик бэй ян фэ гэн ним, бэй фэ Иван Герасимович ди фэнс ван ли ха. Сэн вэ ван чэн цу ли бэн джэ, па ис мэ цэн ха ди джуэ джуэ, дал гэ цэн шэн и цэн ха ли. Ца ло ни гэ шэнян вэ фэ ни ма. Сан вэ што исма гэнча. Дэн шан фэ лэ ні цзэ фэ чэ, вэ бхуэ хуха. Лян гэ чэн шан лян ні дзэ сэхуэ Иван Герасимович фан ні ігу лян шэн ха кэ мэ дё лэ. Чэ сэ сэ вэ дэн я бонз дэ ні ха ба. Сан вэ ба исма ма мэ вэ фан зэ гэн ні шан гэ лэ ха. Исма хэн лян шэн. Тэнчэ исма дэ шэн чэ Иван Герасимович цу лян чэн ян да мэ ні тфу лэ цэн дэ мэ ню шан лэ. Исма ба юха дэ сэ чэн чэн ні фэ вэн Иван Герасимович ба та джа шу ла дэ мэ ню шан фэ дэ. Куэ цу цэ фан ні вэй вэй цу. Ва ба па лэ тоу шан цам цу дэ фэ дэ Иван Герасимович ба э мэ зэ кэ ха лэ. Чэ бу сэ вэ і гэ хэн ю сэн вэ нэ. Цу лян гэ ду чэн цу і сэ сэн кэ цам цу дэ ні мэ джэн нэ. Вам хан чо доктор чине. Буйо нимди доктор, Иван Герасимович хуйдаде. Любов Федоровна тинчан доктор хуа мэшэн чу бадо чонсан вэн лишэн. Са сэ чэн ваня. Иван Герасимович цушан мэ тинчан пэээде вэнте са хуа мэ янчан хуан хуанде да мэнни чэн чилэ. Сан вэ ля ис мэ шэн то вэджан зэ фауне зо до кочу хо лу гэнчан ди елю бэнзэн шэн лэ. Голи исэ Личазне нужен де шэнчэ к футуале. Исмэ цзэ тэнде Иван Герасимович фэде. Люба, дэйле, ні цзэ бэ кфуле, зам цу кэн цу. Ні кэйшэ чуэн, кфуса не, чэхо ё чэнгэн вэ бэ юэнэ ла не. Мокво ву фэн Иван Герасимович Любо Фёдоровна сэн вэ лэн исмэ цзэ дэ палэшэн вэ тун лю ча путуале. Дэнэ сэн гэн ні гуан тэнде Иван Герасимович гу дэ дэ чё тадэ хи кома Архида Куйкуэди дяйне, джинни ма и тана та цу хэнди. Ану архида паскарее, ма цу ля дунвэй хуа ди ён цу дянту ли. Тунлю лопэ да мэнни ван вету, нэнди кэнли кэджа шэджи бян ли, пан ван дэфу ди ни. Джи джи мінэ ё шэн шоу ди чэн ху да ли, нян джин ё бу цэн ли, и джэн зы дзэ бэн ди, лёнг шу цэ бива гу ту цу ля цу са ди ён цы мо чэ ту ли. Сан вэ ля исмэ цу дё дё цэху, джэ бузы мэ мэ мэ лю дё исмэ фили дё дё вэ шан, мян чэнс пха дё, кан шан, ба ту гэ дё, лу чан шан фил вэ лэ.
хадайо, вацу чудо ахаю чи тонсы чинни. Лопо чон чули кучи, пичу чахуди чабуз валиха, каба фамун кеке чинниха. Камба кувас нюли чишин, байняс дамын шонниха. Иван Герасимович чомы кынвынхани, ка ислян лопо бухуй врусхуа моян чай. Ницебо таманли ваня, чинкан цоши цо пудо палишон, заму во фрунзи ди бинвяни ла. Чыгы че куни мине ба лёнг нянчи мама цинке, бичу фонсни цоди жын вонлиха, ба ига шу чуф исма чанхали. Любу Фёдоровна чинкан ба исма чашу дэйчу ладо мине гэнчан чо цохали. Мотя, мотя, сита ли ниле, ни чдо бу чдо, Иван Герасимович нали чыгы мимбин пумы, шли чьи в интуле. Мотя, Ваня в Индине сита ли ниле, Любовь Федоровна потом минуте ольдушам вынли. Вот и нажим юбы, вон чу цинди фаджи лян чу хвати сахуй, чё тэнтэн ватан нападе нянчини мо хошини. Иван Герасимович цуля хуми ди ян нян бушан дичу дэли чэпи янси ди дичунзы, дичу лян то чан, нян за мо, лян бичу ди нянчин ванди, ба ди ог вынти кача шалюхали. Ваня, не кой-кой-ди шалючи, заму чинган ёва фрунзи ди бинвяни лани. Любовь Фёдоровна кэфу ли ебян. Иван Герасимович да коньян шон тюха лэ, ба пимоз дэшон ли. Люба, чи хуй дай минби ли, не гуан вынха, ви са, дэфу ли Иван Герасимович тучи ли. Та ди хуту исмая тучи, занду тэян шон шилю ди куту ли. Бокфу ли Игорь, заму бани ма кэнху ни. Батали таде жене дейчуне. Хали таянсти Иван Герасимович вяншон лэ ба исма ча тушон рюмна ди голе. Ва чудони чисви пинчук ди чинзы вода гэн хаде сычин. Нице нани чудо. Чыгы сычин бонвом чудони там лёнга ноуди кунфу дали. Вода да чайни цудё ди инцы нан вади шинне яцусы чыгы. Ба ичи сычин даты до ю ванны чудо ди хо. Иван Герасимович чинту похуй чи ги пали шон чуанши с цу пули гы джай, ги ма чуанши лю, юан хуй до тулю джа юан сни, донбон гы фали били. Ло пар лян Любов Фёдоровна зе фонни, шэн бу джу ди ку ли, мине ди чи ло ли. Ба мо фа чу ле ди до шу ву би, ви зи ди мин жин шу ха ди вин най ли, чи ха ди кви, та дэй шон цу дю ли, си си, донблю гу ва, е фу блю. Саин Чэн чули шиги на и нян колхоз джаму ту фэн ту сэ ба чон джа шу гэ дё лян фэн дэ колхоз дэ сэн фэн би джи зоу та чун жэн дэ зоу ян ё гэ шан чон активизм бо чу дэ ю чан хэн мо чэн чан то лэ ту чан шуэ лу ха дэ ди сэн тян шан колхоз лян шан сэ вэ дэ гун цан дон чан лэ зо лэ ту ю гэ хуй ту лю лэ мэн мэн фэн цо ю чан хэн дэ вэн дэ лэ Ба гэй ху лян ма лян сэ ди ху би гэн ха ди, сэн гу сэ чин фэл ди зэ ху, да чун ба мэн мэн фан цо ю чэн хэн ди дэн дэн ха ли. Зу чы гэ хуй шан да шан чун активизм ди дэн дян ни, ба ма в чэн ю бэ чэ чэн ги район шан лэ ди дэ бэл му зу фан и ди жэн ли. Суй жан и ба зэ жэн бэ чэн юэн я ба, кэ сэ гэн ю бэ врэс хуа фэ ди хо ди шан чун ни мэ ди лэ. Бэ ди ни зу ба ю бэ чэ шан. Исма лэй вазы да цуди вэшон чуча лэй хэнди, тасы чинха, шысыди, ба хазан ля ташкан фэлингы коди жын, та ба вэрэсы хуа шуо чэнди, ба ма чон вэрэсы чуди саду нэн фэшон. Нэйтэн лян ігэ вэрэсы шуо чон, шуан хонди сэхуй вэ чинцы чинли, эй, вазди вэрэсы хуа фэди тэй вэдоди хэн. Эй, чо юбэ ги цаму фэйха вэрэс ба фэй чуди са, лю вазы сэ хэнди. Врыс ба фи чоди вода, юбы ле слен дума слен фатфлы ле. Ха-ха-ха, хвикшон ди жын ду шоуто ле. Нэн ты ли таму цэ мою зошон дайны ди хуа ли ма. Фи цахвы ка чынха вода ли са. Нам ба вода ка чоди са-са. Врысы ба вода чоди мой отца, юбы шон ши ди ка цуль ка фэньи. Хо-хо-хо, зу ба юбы чу чын тэнсы. Хвы цо ба ди сыхвы. Юбы ля район шон ди лэйди жэнмэ ютун доли шон савет зуши коммунист жуву ди джани ли. Чэ ба
草药清寒节的南昌菜市都十六边烟，第三天上打理头把药清寒的富贵给新厉害的客户添脱了。打药清寒定心给那家打理头了，就那一天中午连七八个 activist 把定心的二十几个后妈叫你藏下的六百多普通米子二百多羊过给客户了。一般是有钱汉看的事情不对，把家料和四六五三的破脱了。桂司令在里边下职业参加了一把子中等户家拿的枪做的大力 activism 了。想壮的这头人们把事情给明示没破晓明白的之上，先是有两三个马辆一挂子车的户家们把自己也算成有钱汉上的。桂司令了，另外下这的党也跟上反对考核的人们闹脱了。考核家们给这一把人拿了个格老会名字，格老会的政府一天比一天大下了，在满上海走的每数枪子连小军旗的费一天比一天多了。把黑包家草地那一天黑了，格老会的人把考核的看到了全掉了。看的是不对，一二三十 activism 的床子猛烈跑出来，连被子么是挖到一单了，整整的闹到了一万些，跟做事情明哈了。activism 的中间呢，每晚三三十张和生大屋子七荒八街堆里上了，格老会的人们里头比划一一二十每四十堆里上了，你余下的这些事情都做了一次了。一个福建把考核里的做了，把有钱汉娘哈去才有理念。第二个福是有钱汉把等等户家拿钱补上，就反对考核理念。为知道真实的因此，明年把女人委员会的员们数到一单呢，做了个南昌会。因为不叫四岁知道十八个女人数到吕伯飞的那建议了。伊万·格拉斯尼奇当了个把门的在行业里专辑保护了他们了。这个会上每年隔离两种问题，为啥等等不将我跟上有钱还反对考核的呢？往前期咱们家给野厅娃们参加帮助呢。另外是这几位孙女除了名字长头发严格比回忆的媳妇母亲是来顶学给那些后女那会出来回来为啥等等不将我跟上有钱还反对考核的因此了。我哈子就长途把严格发的天天做的抓饭，把几多行子的人求到家里出所的不是考核吧，像是有一个两个妈等一个这些地的人都操念，走着把 activism 担不一直叫那会家里满腹骂驴都不生。我答真心给那些后面发的在骂营两农模货品就跟前卖了四个手枪子，给天天黑里数到我们家的一把人品就跟那哈撒花得到佛撒的呢，我也不懂。我光把我打没好的手枪子一块子烂康面底下捡了。新京格罗会的 activism 打了腿的第二天黑里品就给我打坐的爬里得到在那里去了，半夜你回来把手枪子给品就就拿上走掉了。这回天天黑里在品酒家做黑的呢。实际我母那班姐姐几家子也都黑里做的，本头是做掉了。几个女人都汗脚的服侍，七个和尚落品酒的爬里上拉的。桂司令的黑包家原是你经历。现在你们听的二六二都写下的小福的一角了，也还有呢。贵重朋友们，福报回民声音地方的团体是赫克斯坦的回民协会。今天你们听的回民声音里，年龄的人是法蒂玛哈瓦萨。我们给大家盼望一切的好。

0: Програма «Берегиня» на цьому завершена. До зустрічі через тиждень. Джакши Каленіздар.
1: Ел достуна данекер болгон достук студиясынын уктуруулары соңуна чыкты.
2: Достук ар улуттун эли менен.
3: Первое информационное радио.
4: В Бишкеке 9 часов.

0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалалабадскую область принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство каскада Казарманских ГЭС в Тогустоуроуском районе. Выступая на церемонии, глава государства отметил, что Кыргызстан вступает в новый этап развития энергетики и намерен максимально использовать свой гидроэнергетический потенциал для обеспечения растущих потребностей экономики. Проект предусматривает строительство 3 гидроэлектростанций: Алабуга, Карабулун-1 и Карабулун-2, общей мощностью 912 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии составит более 3 миллиардов 750 миллионов киловатт-часов, а объем инвестиций оценивается примерно в 3 миллиарда долларов. Президент подчеркнул, что каскад станет одним из крупнейших энергетических проектов за годы независимости страны и позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Кыргызстана. По словам Садыра Жапарова, завершить строительство планируется к 2031 году. После ввода объекта в эксплуатацию, а также реализации проекта Камбаратынской ГЭС-1, Кыргызстан рассчитывает не только полностью покрыть внутренние потребности в электроэнергии, но и выйти на экспорт энергоресурсов. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков в ходе рабочего визита в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая провел встречи с представителями около 10 китайских компаний. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах дорожного строительства, переработки сельхозпродукции, энергетики, горнодобывающей отрасли, поставок ГСМ и развития двусторонней торговли. Китайские компании представили инвестиционные предложения и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Кыргызстаном. Отдельные участники отметили положительный опыт работы в республике и готовность запускать новые проекты. Эрлист Акунбеков подчеркнул, что Кыргызстан продолжает создавать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и поручил профильным ведомствам детально проработать озвученные инициативы. Ожидается, что дальнейшие договоренности будут рассмотрены в рамках заседания Кыргызско-Китайской межгосударственной комиссии и предстоящего саммита ШОС в Кыргызстане.
1: Заместитель министра здравоохранения Бакытбек Кадыралиев принимает участие в Синьцзянском форуме по здравоохранению «Шелковый путь в Китае». Как сообщает Министерство здравоохранения, в рамках форума Бакытбек Кадыралиев выступил с докладом. В рамках форума замминистра ознакомился с деятельностью ведущих медицинских учреждений по генетике, инфекционным заболеваниям, а также симуляционного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района. Были обсуждены возможности расширения сотрудничества в области общественного здравоохранения, медицинского образования, научных исследований и профессионального обмена специалистами. Отмечается, что Министерство здравоохранения рассматривает развитие международного партнерства как важное направление укрепления национальной системы здравоохранения, повышения качества медицинской помощи и внедрения передовых медицинских практик. В рамках форума был проведен круглый стол на тему «Действия по сотрудничеству в сфере медицинского страхования шелкового пути, обмен опытом по развитию потенциала системы медицинского страхования Китая и запуск центральной аптечной платформы Китай-Синьцзян «Центральная Азия». Также состоялась встреча с руководством партийного комитета и правительством Синьцзяна.
2: В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Жалалабадской, Баткенской областей осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область плюс 32-37 градусов, Таласская область плюс 28-33 градуса, Баткенская, Ошская, Жалалабадская области плюс 33-38 градусов, Иссык-Кульская область плюс 26-31 градус, Нарынская область плюс 25-30 градусов. В Бишкеке днем кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 35-37 градусов. Этот выпуск новостей Беринчи радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
1: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
2: Ош области. Административтик борбору Ош шары. Аянты 29200 чарчи километр. Халкы 1,341,900 адам. Ош областының курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 100 жана 7, Гүлчө FM 105 жана 8, Ноокат FM 101 жана 1, Алайку FM 100 жана 7, Чоңалай Доорот Коргон FM 100 жана 7. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 10.
3: футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
4: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: Жүнчі радио. Малыматтар алақанда. Бізді онлайн ұғыңыз. УТРК чекіткей жи сайтында радио ұқ бөліміне башпағыңыз. Бірінші радио. Сіздің ішенімді. Малымат бұлағыңыз.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Первое информационное радио.
3: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. В Баткентской области завершился цикл встреч с населением, организованный в рамках поручения президента Кыргызской республики. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента Кыргызской республики в регионе. Полномочный представитель президента в Баткентской области Мамурджан Рахимов провел встречи в трех районах, в трех городах районного значения и 22 аильных аймаках. В ходе поездок он на местах рассматривал обращения граждан совместно с представителями соответствующих госорганов и давал разъяснения по поднятым вопросам. Заключительная встреча состоялась в аильном аймаке Джаныджерь Лейлекского района. В мероприятии приняли участие около 300 человек. Жители подняли 37 вопросов, касающихся в частности компенсационных выплат пострадавшим в приграничных конфликтах, предоставления второго жилья, а также решения ряда социальных проблем. Отдельное внимание было уделено вопросам жителей приграничного аильного аймака с населением более 16 тысяч человек. По итогам встречи Мамурджан Рахимов отметил, что все поступившие обращения взяты на контроль и будут рассматриваться поэтапно совместно с профильными госорганами. В Чолпон-Ате накануне 26 июня открылись вторые конституционные чтения, приуроченные ко Дню юриста Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. С приветственными выступлениями на церемонии открытия выступили председатель Конституционного суда Эмиль Осконбаев, ректор Международного университета, кандидат юридических наук, доцент Сейтек Асанов, а также постоянный представитель ПРООН в Кыргызской республике Александра Соловьева. В ходе пленарного заседания советник председателя Верховного суда Руслан Мырзалимов представил доклад на тему «Актуальные вопросы расширения доступа к правосудию. Цифровые шаги Кыргызстана». Мероприятие продлятся до 28 июня. В нем принимают участие представители Конституционного суда, государственных органов, академического сообщества, эксперты и практикующие юристы из Кыргызстана, Казахстана, России, Турции и Узбекистана. В селе Тюп Иссык-Кульской области начнется строительство нового жилого комплекса «Хан-Тенери-5». Об этом сообщили в пресс-службе управления делами президента. Проект реализует государственная ипотечная компания в рамках программы строительства многоэтажного жилья в регионах. По плану в Тюпе построят 6 шестиэтажных домов, состоящих из 24 блоков. Всего здесь появится 720 квартир. Власти отмечают, что такие проекты должны помочь обеспечить доступность жильем больше семей не только в столице, но и в регионах страны. В Кыргызстане наблюдается временный дефицит бензина марок АИ-95 и АИ-98. Как сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана, причиной стали ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах в России. По данным службы антимонопольного регулирования, в целях недопущения необоснованного роста цен и обеспечения стабильности на рынке ГСМ в стране действует временное государственное регулирование цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
4: По данным нефтетрейдеров, поставки горюче-смазочных материалов в Кыргызскую республику осуществляются в штатном режиме. Поставки ГСМ из России осуществляются в рамках межправительственного соглашения и в соответствии с согласованным индикативным балансом. По информации участников рынка, имеющиеся запасы горюче-смазочных материалов обеспечивают потребность внутреннего рынка в среднем на 1,5-2 месяца. Главный специалист управления регулируемых сфер службы антимонопольного регулирования премьер Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Бектур Бекташев рассказал о ситуации.
5: Кабинетом министров Кыргызской Республики принято постановление номер 369 от 25 мая 2022 года о мерах по стабилизации рыночных цен на горючие смазочные материалы и внесении изменений в некоторые решения Кабинета министров Кыргызской Республики. Документ направлен на обеспечение экономической стабильности, бесперебойного снабжения внутреннего рынка ГСМ и поддержку субъектов, осуществляющих импорт и реализацию нефтепродуктов. Постановлением утвержден временный порядок предоставления субсидий импортерам и реализаторам горючих смазочных материалов на период с 25 мая по 30 сентября 2026 года. Субсидии предоставляются в виде компенсации разницы между рыночной и фиксированной ценой приобретения. Также установлены фиксированные цены для целей субсидирования. Бензин АЕ 92 860 долларов за тонну, бензин АЕ 95 940 долларов за тонну, дизельное топливо 950 долларов за тонну, автогаз 575 долларов за одну тонну. Одновременно вводится временное государственное регулирование цен на ГСМ, установление максимальных розничных цен в соответствии с действующим порядком регулирования социально значимых товаров.
4: Вместе с тем в России сохраняется тенденция роста оптово-отпускных цен на нефтепродукты. Ситуация находится под постоянным мониторингом службы антимонопольной

0: на бензин марок А92 и 95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ на территории Кыргызской Республики. Указанным приказом установлены максимальные розничные цены на основные виды ГСМ на всей территории Кыргызской Республики. Для отдельных высокогорных и отдаленных районов республики предусмотрены специальные максимальные цены с учетом дополнительных транспортно-логистических расходов на доставку нефтепродуктов. С момента вступления в силу приказа осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен. В случае выявления фактов превышения установленных максимальных розничных цен к нарушителям будут применены меры ответственности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
1: Президент Ассоциации нефтетрейдеров Ханатбек Ишатов рассказал о текущей ситуации на рынке.
2: Запасы топлива имеются.
3: Заводы простают. В связи с этим на сегодня на территории Российской Федерации в отдельных субъектах введено ограничение. Там в одну машину отпускают от 20 до 40 литров топлива. В Кыргызстане у нас тоже ощущается нехватка по видам. Например, АИ-92 у нас достаточно. У нас имеется полуторамесячный запас. По дизельному топливу точно так же, вопросов нету. По АИ-95 и 98 сегодня отдельные компании вынуждены его простаивать, да? Отсутствует на заправках у них. Но мы надеемся, что они в ближайшие 3-4 недели запустятся, выйдут на свой стабильный режим рабочей мощности, и потом у нас этот вопрос снимется. Да?
1: Служба антимонопольного регулирования на постоянной основе осуществляет мониторинг ценовой ситуации и взаимодействует с участниками рынка. На сегодняшний день поставки ГСМ осуществляются бесперебойно, а ситуация на внутреннем рынке остается стабильной и находится под контролем. Айдай Низаркулова, Биринч Радио.
4: И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами в Чуйской, Талаской, Сыкульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей осадки интенсивные, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду, температура воздуха Чуйская область плюс 32-37, Талаская область плюс 28-33, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 33-38 и Сыкульская область плюс 26-31, Нарынская область плюс 25-30, в Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза, днем плюс 35-37.
5: Арсланбаб. Арсланбаб – бул табияттын уникалдуу туундусу. Дениз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору.
6: Кыргыз жараны Асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чекарасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири-бирин сыйлап, биримдикке ыктаган, заманга бап, учурга шай, жаркын жаран, жаркын жаран. Уңгу жол, өлкөсүн сүйгөн, өрнөктүү жарандардын жолу.
7: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика. 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
8: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1.

Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В эфире Беринчи Радио, как всегда в это время. Программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Махсат Мамаралиев. Поезд «Бишкек-Балыкчись» 26 июня 2026 года переходит на ежедневный график курсирования. Как сообщают в госпредприятии «Кыргызтемиржолу», пассажирский поезд номер 608-609 будет отправляться со станции «Бишкек-2» 8:06 и прибывать в Балыкчи в 12:12, после чего следовать до остановки «Балыкчи-пляж» в 12:37. Еще раз повторю, что с 26 июня по 13 сентября поезд будет курсировать ежедневно. Ранее с 5 по 21 июня он ходил только по выходным дням. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов разных категорий, от стандартных вагонов до вагонов VIP. Отмечается, что поезд традиционно пользуется высоким спросом в летний туристический сезон, обеспечивая удобный и доступный способ поездки к озеру Иссык-Куль. И здесь у вас, уважаемые радиослушатели, может возникнуть вопросы. Почему было принято решение перевести поезд на ежедневное курсирование именно с 26 июня? Насколько вырос спрос на железнодорожные поездки в направлении Иссык-Куля этим летом? Хватит ли количество вагонов в высокий туристический сезон, особенно в выходные дни? Может возникнуть и такой вопрос, какова будет стоимость билета? Будет ли стоимость билета зависеть от класса вагона и способа оплаты? Не секрет, уважаемые радиослушатели, железнодорожные перевозки внутри Кыргызстана становятся все более востребованными, особенно в туристический сезон. Из года в год растет интерес к маршруту Бишкек-Балыкчи, увеличивается поток иностранных гостей и число пассажиров, которые выбирают поезд как удобный и безопасный способ передвижения и путешествия. Итак, еще раз о нововведениях этого сезона. Сколько всего вагонов по составу, какие условия в этих составах

0: Как можно приобрести билеты? Сколько всего остановок по всему маршруту поезда? Почему железная дорога снова становится популярной у туристов? Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя начальника управления пассажирских перевозок государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Расула Рыскулова. Хотела бы обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы или вы захотите выразить свое мнение по теме сегодняшней программы, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0502-39-2190. А я еще раз проанонсирую сегодняшний инфоповод такого, скажем так, позитивного характера, что поезд Бишкек-Балыкчи 26 июня переходит на ежедневный график курсирования. Расул Каныбекович, здравствуйте, мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Расул Каныбекович, информационный повод положительного характера я уже озвучила. На самом деле, тот, кто привык добираться на Иссык-Куль в летний туристический сезон железнодорожным транспортом, конечно, воспринимает на ура ту информацию, которую я озвучила. А эта информация, еще раз напоминаю, заключается в том, что с 26 июня поезд Бишкек-Балыкчи пришел на ежедневный график курсирования. Мы сегодня более подробно будем говорить о таком нововведении, сколько всего вагонов. Мы понимаем, что это и обычные вагоны, что это и VIP-вагоны. Какова будет стоимость? Зависит ли стоимость, например, от того, или я, может быть, посредством интернета билеты закажу, или я, может быть, обращаюсь в кассы железнодорожного вокзала, тоже будет какой-то, может быть, другая оплата. Мы сегодня обо всем об этом будем с вами, конечно же, говорить. Но мне хотелось бы, Расул Каныбекович, начать, наверное, наш диалог, наш сегодняшний актуальный разговор с такого, может быть, общего вопроса, чтобы он, в конце концов, подвел наших радиослушателей к сегодняшней теме. Я не зря, когда открывала программу, упомянула о том, что железнодорожные перевозки внутри Кыргызстана становятся все более востребованными, особенно в туристический сезон. И вы наверняка со мной согласитесь, что если несколько лет назад, когда мы, например, брали отпуск, когда каникулы у детей именно летом были, мы, конечно, хотели отдохнуть на берегу Иссык-Куля, на берегу жемчужины озера Иссык-Куль. И мы, конечно, передвигались или благодаря маршрутным такси, или благодаря тому частному автотранспорту, который, конечно, у нас был, есть. И сегодня мы видим совсем другую картину последние годы, что многие туристы, многие те, кто хочет отдохнуть, например, на берегу Иссык-Куля, пользуются железнодорожным транспортом. На самом деле, Расул Каныбекович, как бы вы сейчас ответили на вопрос, почему железнодорожные перевозки, почему, например, отдых на Иссык-Куле, сейчас многие выбирают отдых на Иссык-Куле благодаря, скажем так, поезду Бишкек-Балыкчи?
1: Спасибо. Как вы ранее отметили, последние годы, да, железная дорога превышает спрос. Так как у нас, вы сами знаете, да, в объездных дорогах проводятся ремонты, то есть там укладка асфальтов, там и другие, там мосты строят. И, конечно же, еще можем сказать, что Кыргызтемиржолу, мы каждый год для наших пассажиров улучшаем обслуживание пассажиров, улучшаем комфорт, чтобы им удобно было добираться до Балыкчи. Тем более вы знаете, да, что мы в прошлом году продлили со станции Балыкчи до станции Рыбачий пляж 6 километров. И это тоже, то есть, привлекает наших пассажиров, так как они уже добираются прямо до берега Иссык-Куля. Да? То есть в основном пассажирам удобно с нами, так как мы выезжаем 8 часов, то есть рано, добираемся туда где-то 12:37, там уже в пляже, да, и пассажирам удобно отдых, то есть в день они могут на Иссык-Куль съездить, отдохнуть, искупаться с семьей, так как сейчас не каждому там этот выезжать удобен, там дела такие, да, вот работы, вот из этого Кыргыз Темир Жолу как бы предоставляет возможность нашим гражданам, хорошую возможность, можно сказать, чтобы выходные дни побыть с семьей, отдохнуть каждый день, да, можно сказать. А тем более вот с 26 июня, то есть с сегодняшнего дня, мы начинаем курсировать каждый день. И это будет, это будем курсировать до 13 сентября. Почему мы к этому пришли? Потому что туристический сезон как бы проливается. Все знают, что в сентябре тоже очень хорошие погодные условия у нас в Найсикуле. И с учетом этого Кыргыз Темир Жолу, как я ранее сказал, мы всегда стараемся повысить качество обслуживания пассажиров, удобство пассажиров. Вот в этом направлении. Вот.
0: Ну и самое главное, удовлетворить потребности того или иного пассажира. И мы понимаем, что пассажиропоток наверняка с каждым годом все более увеличивается.
1: Да, в этом направлении, вот примерно даже если мы, допустим, сравним, да, в 2024 году у нас направление Бишкек-Балыкчы было 51 тысяч пассажиров перевезли.
0: Ну, вы это 25... определяете по тому, сколько билетов было приобретено, правда?
1: Да, сколько билетов приобретено и сколько мы действительно фактически, ну, перевезли, да? А в 25 году у нас спрос к нашим пассажирским вагонам увеличилось именно Бишкек-Балыкчы сообщению 116 тысяч пассажиров мы перевезли, да? Вот. И как бы мы на этот год тоже, ну, планируем, что мы еще больше перевезем, конечно же. А также мы каждый год, допустим, мы в прошлом году, у нас было 15 вагонов в общем пассажирских, да, в составе. То есть из них там 8-9 вагонов у нас было плацкартные, мы называем стандартные, вот межобластные еще, то есть сидячие, да, места. А повышенной комфортностью у нас было в общем где-то 6, да? А в этом году мы состав увеличили до 16 вагонов, из них 8 вагонов это межобластные вагоны, мы их называем, так как там сидячие, вот раньше вы, я не знаю, вы видели, нет, у нас, ну, в других тоже городах тоже вот сидячие одноместные с удобными креслами, вот такие, да, и в каждом стандартном вагоне у нас предусмотрены кондиционирование воздуха, а также кулеры для удобства пассажиров, питьевые воды, да. И в каждом вагоне у нас находятся телевизоры, то есть экраны, да, где можно насладиться природой Кыргызстана, Исыкульской области. Вот. А в повышенных, повышенной комфортности вагоны у нас 8. Там у нас, мы в этом году добавили еще 2 вагона, VIP-вагона называемые, вместимости 48 человек. Итого у нас получилось 8, то есть 6 VIP-вагона и 1 люкс-вагон и 1 VIP-купе. То есть 6 там VIP-купе находится, 6 купе, там в каждой купе можно 6, до 6 человек проехать.
0: Расул Каныбекович, вот по вагонам у меня тоже будут вопросы, но мне, знаете, что интересно? Ну, мы понимаем, что вот с начала июня, а именно с 5 июня, у нас в стране возобновилось, да, пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Бишкек-Балыкчы. Но с 5 июня это были только, ну, скажем так, выходные дни. А вот с 26 июня поезд Бишкек-Балыкчы перешел на ежедневный график курсирования. Но здесь здесь вот тоже может возникнуть вопрос, почему было принято решение перевести поезд на ежедневное курсирование именно с 26 июня? Вы посмотрели, что да, может быть высокий пассажиропоток, да, вы посмотрели, что на самом деле потребности пассажиров нужно удовлетворять. Сейчас на самом деле начинается сезон отпусков, кто-то уже в отпуске, и кто-то уже отдыхает на Иссык-Куле, кто-то, может быть, уже хочет в эти выходные на Иссык-Куль поехать, соответственно, железнодорожным транспортом. Все, наверное, эти причины, все, скажем так, вот эти вот, я уж не знаю, причины, все вот эти вот вопросы, они наверняка были изучены со стороны госпредприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу», и, может быть, было и принято решение, что уже с 26 июня, чтобы поезд Бишкек-Балыкчи перешел на ежедневный график курсирования.
1: Да, как вы заметили, у нас есть статистика, мы каждый раз проводим анализ на пассажиропоток, и в соответствии с этим увеличиваем вагоны, соответственно, или уменьшаем, там, если пассажиропоток падает. И курсирование тоже, то есть было принято решение, что по увеличению пассажиров, чтобы начали курсирование каждый день. Так как это, с одной стороны, и пассажирам удобно каждый день ездить, тем более, как вы вот ранее отметили, что у всех сейчас, у многих, да, можно сказать, граждан наших, сейчас...
0: Начался сезон отпусков, да?
1: Массовые период. Отпуски, да, каникулы. И взяв это, как бы, на этот, и мы вот перешли с сегодняшнего дня на ежедневное курсирование.
0: Расул Каныбекович, вот вы отметили, что, значит, это 8 вагонов межобластных, но, иначе говоря, это, наверное, обычный плацкарт, да?
1: Нет, это не обычный плацкарт. Мы в прошлом году, да, у нас были плацкартные вагоны, но были на эти вагоны со стороны пассажиров, так скажем, да, что замечания. И мы, приняв эти замечания, как я ранее сказал, мы стараемся каждый год улучшить обслуживание пассажиров, удобство пассажиров. И приняли такое решение, что у нас есть межобластные вагоны, переоборудовали и вот впустили такие вагоны, так как это более удобно для наших пассажиров. Как вы знаете, вот, допустим, если плацкартные вагоны, там в одном вагоне у нас рассчитывалось 81 мест посадочных, а в этом вагоне у нас посадочных мест меньше, но удобства больше, да? Так как наши тоже пассажиры любят удобства, и тем более в вагоне мы установили кондиционеры, чтобы нашим пассажирам удобно было и прохладно, да, в вагоне.
0: Расул Каныбекович, я тоже не зря делаю акцент вот на вагонах. Почему? Потому что вагоны повышенной комфортности, вот VIP-вагоны, я видела. Но видела каким образом? Честно говоря, я еще не пользовалась железнодорожным транспортом, чтобы добраться до озера Иссык-Куль. Все это я делаю, знаете, благодаря автомобилю. Но, конечно, у меня есть огромный интерес. Мы все это видим благодаря чему, Расул Каныбекович? Вы сами прекрасно понимаете, у нас сейчас социальные сети, да? Да. И мы видим и наших уважаемых кыргызстанцев, и туристов, и иностранных гостей, которые, передвигаясь благодаря поезду Бишкек-Балыкчи, они все это видео, все фотографии распространяют где? В социальных сетях. И я вижу только позитивные отзывы, да, что как красиво, как комфортно, как удобно. Но на самом деле это ведь все-таки дорогого стоит. И вы когда видите эти видео, фотографии, конечно, вы, наверное, в душе понимаете, что Кыргызтемиржолу все опять же делает для удобства наших уважаемых жителей Кыргызстана, гостей, туристов, иностранных, внутренних, да вообще для всех, да? А вот, например, межобластные вагоны. Я, если честно, не видела. Но вы вот вы говорите, места сидячие, установлены кондиционеры. Но здесь надо сказать, что здесь санитарные нормы соблюдаются, да?
1: Конечно,
0: и
1: это
0: есть же все-таки проводники, и проводники задействованы не только в вагонах повышенной комфортности, проводники могут, наверное, обслужить и в межобластных вагонах. И поэтому, я думаю, у многих наших граждан, у многих наших радиослушателей никоим образом не должны быть сомнения касательно того, что вагоны повышенной комфортности, ну, скажем так, более в приоритете, чем, например, межобластные вагоны.
1: Нет. Вот, да, вы правильно заметили. У нас на каждый вагон мы ставим по одному проводнику. Угу. То есть в пути исследования они обеспечивают безопасность пассажиров, обслуживают, то есть в обслуживании пассажиров тоже входит в обязанности проводников безопасность. То есть на каждом станции, вы знаете, да, mm-hmm. у нас поезд из Бишкека выезжает, потом в Ханте останавливается, mm-hmm. там по 2 минуты стоянки. И, допустим, Хан, Токмок, Быстровка, есть у нас такие остановки. Mm-hmm. Mm-hmm. И там на каждой станции у нас тоже посадки, высадки бывают. И вот проводники, вот это все обслуживают, да, пассажиров, высаживают, то есть проводят эту посадку. То есть вне зависимости от класса вагонов, mm-hmm. мы стараемся улучшить, то есть чтобы не было, да, вот как вы вот заметили, да, что у нас мы на повышенные вагоны комфортности уделяем больше внимания, а на стандарт нет, у нас такого нету. Мы, как бы сказать, за целый состав uh-huh. обеспечиваем безопасное проследование. И тем более внутри вагона у нас предусмотрено на каждый вагон по одному проводнику. Uh-huh. И еще у нас в составе один начальник поезда, механики там по технической части тоже смотрят, где какие эти устраняют, да? Uh-huh. Своевременно. Uh-huh. Вот. И еще хотел бы добавить, да, вот что то, что в стандартных вагонах у нас по оплате, да, у нас на стандартные вагоны 150 сомов uh-huh. со взрослого человека, и с детских для детей предусмотрено 73 сомов. Это за безналичный расчет. Мы с 25-го года перешли на новый этот, uh-huh. то есть разделили на безналичный и наличный расчет. Так как это, ну, вы знаете, да, сами то, что правительство, есть у нас постановление, чтобы мы с наличной оплаты uh-huh. перешли на безналичную. И мы тоже, ну, Кыргызстан Юрджолу тоже в этом направлении проводим, можно сказать, работы, чтобы наши работники не занимались там оплатой, угу, чтобы у них угу. на этот, а больше внимания уделяли на безопасность и на перевозку пассажиров. Угу. У нас за наличный расчет мы 180 сомов, то есть мы даем как бы привилегии за безналичный расчет. Вот. А вот за детскую плату 90 сомов, угу. то есть за наличку. Вот. И мы стараемся, чтобы нашим пассажирам удобно было. Как вы знаете, сейчас в городе, да, из Бишкека до Балахчы, да, сейчас добраться, это минимум 300 сомов вот с автовокзала. Uh-huh. Тоже мне недавно тоже говорили, да, что с автовокзала до Балахчы там до 300 сомов доходят. А у нас 150 сомов. И пользуясь случаем, я тоже как бы зову наших пассажиров.
0: Хотели бы призвать, да?
1: Да, угу. призвать, чтобы пользовались нашей услугой. Как вы знаете, у нас нету пробок, у нас все по графику. Если мы у нас установлено, допустим, выезд 8:06, угу. то ни секунду не задерживаясь, у нас мы отправляемся поминутно, да? Угу. И прибываем тоже. Если у нас написано, ну, расписание 12:37, то прибываем, соответственно, к этому времени. Да?
0: Вот вы упомянули стоимость, да, скажем так, проезда не железнодорожным транспортом, а вот, например, благодаря, например, автобусу или маршрутке 300 сомов. Да? Но мы понимаем, что это не так дорого, но с другой стороны, надо стоять где? В пробке. А если ты сядешь на поезд Бишкек-Балыкчи, то, соответственно, пробки тебе никоим образом не грозят, а все-таки, как вы отметили, все по графику. То есть, как я понимаю, Расул Каныбекович, вот удается все-таки сохранять время по движению поезда. То есть никаких опозданий быть не может. И если, например, если 8 часов 6 минут утра я выехала на поезде Бишкек-Балыкчи, то, соответственно, я прибываю в Балыкчи в 12:12, а если мне надо до остановки Балыкчи-пляж, то это в 12:37. То есть никоим образом никаких опозданий нет, и вот именно время по сохранению движения поезда все-таки удается сохранять.
1: Да. Как вы заметили, да, это мы, то есть железная дорога чем славится, то что не только вот внутренние перевозки, даже и международные перевозки, у нас там соблюдается график движения поездов, то есть мы не должны допускать срыв так называемого движения поездов, и это у нас очень наказуемо, можно сказать, за минуту, за две минуты, можно сказать. А тем более пассажирские вагоны, я вот этот недавно тоже с одним пассажиром разговаривал, вот он, оказывается, любит, что вот наша точность, ему это нравится. И он сам указывает, он говорит, с вами, говорит, постоянно езжу, говорит, вот когда вот именно Балыкчи вот начинается, говорит, мне вот нравится, говорит, если вот сказали, говорит, он сам, как я понял, такой пунктуальный человек, из этого, говорит, я говорю, да, мы в этом направлении ведем большую работу. У нас, вы знаете, да, тоже, то, что у нас есть грузовые перевозки, но пассажирские перевозки у нас в приоритете. Да?
0: Давайте мы выслушаем, Расул Каныбекович, вопрос изменения нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас.
2: Саламатчылык. Автобуста 400 сом болса, поезда 100 сом мен 100 рубль менен кетесиң. Анан вагондор жана скамейкалар жумшак. 4 киши отурат, бир жагында 4 киши отурат, ортосунда столик бар. Удобно, деп карайсың, сүйлөшүп, бескетиги дисплей, телевизор эмени көрүп кете бересиң, чарчабайсың. Ошону карап көрсөңүздөр, рахмат, иштериңиздер ийгиликтүү болсун.
0: Рахмат.
2: Удобно сүйлөп атасыздар, рахмат, Алла колдосун.
0: Рахмат сизге, урматтуу радиогарман. Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что поезд Бишкек-Балыкчи с 26 июня перешел на ежедневный график курсирования. И, как сообщают госпредприятие Кыргызтемиржолу, пассажирский поезд номер 608 и 609 отправляется со станции Бишкек-2 в 8:06, прибывает в Балыкчи в 12:12, после чего следует до остановки Балыкчи-пляж в 12:37. Напомню, что с 26 июня по 13 сентября поезд будет курсировать ежедневно, хотя ранее с 5 по 21 июня он ходил только по выходным дням. И более подробно о нововведениях этого сезона, сколько всего вагонов по составу, какие в этих составах условия, как можно приобрести билеты, сколько всего остановок по всему маршруту поезда. Мы обо всем об этом и не только говорим в программе «Актуальный разговор». Я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления пассажирских перевозок государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Расул Рыскулов. Расул Каныбекович, ну хотелось бы обратить ваше внимание на вопросы нашего радиослушателя, который, конечно, выразил свое удовлетворение, признание вот за вашу работу, за курсирование поезда Бишкек-Балыкчи, но в то же время у нашего радиослушателя возникли вопросы. Вопросы, вы помните, касательно времени, но я как уже проанонсировал зафиксировала. Поезд отправляется со станции Бишкек 2 8:06. А вот наш радиослушатель задал и адресовал вопрос, почему 8:06? Неужели нельзя пустить поезд в более раннее время? Почему? Потому что сейчас жарко. Вот он упомянул, видимо, детишек, что им тоже жарко. Вот почему все-таки не пустить этот поезд чуть ранее? Потом вот тоже выразил свое мнение касательно того, что и VIP-вагоны не нужны, и плацкарт не нужен. Хотя плацкарта нет, как я поняла, это межобластные вагоны, как вы отметили. Сделали бы нормальные общие вагоны, как, например, учитывая международную практику. Помните, он упомянул, что скамейки, где можно посадить 4 пассажиров, и, значит, посередине столик, если, например, кто-то хочет попить или перекусить, и этого было бы достаточно. Вот, пожалуйста, вот такие вопросы со стороны нашего радиослушателя. Что скажете и как ответите?
1: Да, Ирина, если разрешите, я на кыргызском, так как вопрос был на кыргызском. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөрүбүз, угуучуларыбыз дегендей. Биринчи суроо, 7 жылдырсак жөнөө убактысын поезддун. Бул биз эмнеге именно ушул баягы 8 жылдырганды кылганбыз, анткени бизде билесиз, баягы алыскы райондо тургандар бар, пригородный райондордо ошол эле, допустим, Каралта шаарынан келишет, Кайындыдан келишет, ушул поезддарыбызга түшөлү депчи. Анан ошолорго баягы ыңгайлуу болсун деп, алар Бишкекке жетиш үчүн, азыр билесиздер, пробка менен, эме менен Бишкекке келиш үчүн жок дегенде 1.5 саат ушундай убакыт кетип калат да. Анан ошого байланыштуу, чтоб баарын баягы жүргүнчүлөрүбүздү баары бир убакытка мындай жетип, биз былтыр деле башка жылдар деле баягы көргөнбүз, жүргүнчүлөрүбүз кечигип келип калышчы, ушундай убактылар болуп. Анан ошон үчүн 8 бул жакшы убакыт экен, анткени ошол эле алыскы райондордон келе тургандар болсо саат 6:00 чыгышат, саат 7:30 бизге бияка станцияга келип калышат, Бишкек вокзалыбызга. Анткени билесиздер, вокзал дагы баягы Бишкектин так ортосунда жайгашкан, анан кийин мындай шаардын четкерек болсо дагы еще кичине мындай убактысын эметсек болмок, бирок шаардын так ортосунда болгондон кийин биз жүргүнчүлөрүбүздү баарына бирдей шарт түзүшпөш керек деп ойлойбуз да. Анан кийин экинчи сурообуз болсо, бул вагондор боюнча биз баарын бирдей шарт кылып кое албайбыз, анткени билесиздер, эми кээ бирөөгө мындай жагат, кээ бирөөгө тигиндей жагат. Анан ошол байке айткандай, байкенин суроо талабы мен ойлойм канааттандырылган, анткени биз ошол стандарттык вагондорду коюп берип, ошол байке айткандай баягы отургуч менен эмнеси менен ыңгайсыз деп кылынган депчи. Бирок баарын бирдей шартта кыла албайбыз, анткени кээ бирки баягы жүргүнчүлөр, биз жүргүнчүлөрүбүзгө ыңгайлуу шарт түзүп бердик да. Кааласаз мынакей мындай вагонго, кааласаз эми диванчиктер деп коебуз ошондой вагондорго, кааласаз люкс вагондорубуз бар, ошолорго отуруңуздар, кааласаңыз мына стандарттагы мен шаблосной деп коебуз. Баягы байке айткандай, ошол башка чет мамлекеттерде түзүлгөн шарттар менен биз дагы ошол бияктан түзүп берип.
0: Расул Каныбекович, но надо сказать, что вот смотрите, есть вагоны категории VIP, да, потом межобластные вагоны, вы отметили, что есть вагон категории люкс и вагон категории VIP-купе, да?
1: VIP-купе.
0: Надо сказать, что на все ли вот эти вот, скажем так, характеристики, на все ли эти вагоны есть спрос? Спрос огромный, вы тоже, наверное, как-то учитываете, может быть, анализ проводите, спрос именно на какие вагоны? На все или какой-то особый спрос? Высокий спрос на какие-то определенные вагоны.
1: Да, вы правильно заметили. У нас есть пассажиры, которые любят, можно сказать, одни вагоны больше, чем другие. Да? Почему? Потому что им это удобно. Вот, допустим, у нас VIP-вагоны, у них больше спросов. Вот даже если отметить сегодняшний этот, у нас полный продажа, там предусмотрено 6 вагонов по 48 мест, там 280 мест в общем VIP-вагонах, да, И они пользуются большим спросом у наших пассажиров. И так как там внутри именно сделано в этом стиле, и панорамные окна, они, то есть, видны с двух сторон, можно внутри, то есть, и можно посмотреть на трассу, и на горы, как бы, то есть, вид полностью такой открытый, да. Я думаю, может, из-за этого, то, что им более так там, удобно, что когда едешь, как бы, тебе самому, вот, пассажиру незаметно, да, но снаружи, как бы, мы такой уют сделали, что он, чтобы пассажир нас чувствовал, как у себя дома, да? И точно такой же вот мы это сделали, чтобы было удобно нашим пассажирам и чувствовали, как у себя дома.
0: Расул Канабекович, не могу не спросить, ну вот смотрите, 4 часа по пути следования, да? Тоже вот можете уточнить, сколько всего остановок по всему маршруту поезда Бишкек-Балыкче? И если, например, где-то произошла остановка, а остановка, наверное, произошла, вы сейчас это конкретизируете, то сколько придется ждать? Вот я помню, вот в советское время, да, где-то, может быть, останавливался поезд, и, конечно, давалось определенное количество времени, и никоим образом опаздывать нельзя было. Почему? Потому что была боязнь того, что поезд уедет, а ты останешься на перроне в каком-либо населенном пункте. Вот сколько, скажем так, остановок и время ожидания, или, может быть, время остановки сколько занимает?
1: Так, время, ну, давайте начнем. Значит, остановки. У нас 4 остановочные станции. То есть это Кант, Ивановка, Токмок, Кемин, Балыкчы, да? Вот. Потом на каждой станции, вот, допустим, в Канте мы стоим 2 минуты.
0: Всего лишь 2 минуты?
1: Да. Ну, это, в принципе, там в Канте сколько... Там на каждый вагон где-то по 5-6 человек садятся, да? В основном садятся именно в Бишкек 2. У нас там за 40 минут до отправления мы подаем состав, то есть все пассажиры успевают, да, можно сказать. А в пути следования у нас на каждой станции предусмотрены по 2 минуты стоянки. И станции Балыкчы только у нас предусмотрены 5 минут стоянки, так как там у нас так, большая высадка пассажиров, и вы знаете, да, оттуда многие уезжают и в Чолпан-Ату, и в другие вот регионы, да, то есть города из Сыктывкарской области. И из-за этого мы предусмотрели 5 минут на этот поезд, да, стоянки. Если, допустим, пассажиропоток на каком-то станции там больше, у нас есть регламент, который все, ну, работники поездной бригады знают. И пока станционный работник не отправит пассажирский состав, поезд этот не тронется, да? Там у нас, вы знаете, да, видели на станциях, там дежурные по станции выходят с красной фуражкой и провожают, то есть отправляют поезд. В принципе, у нас никакого этого нету. Мы 2 минуты, но если понадобится, конечно же, мы это все предусмотрели.
0: Расул Канабекович, давайте выслушаем вопросы и мнения нашего слушателя. А я еще раз напомню, телефон в студии 0502-39-21-90. Мы слушаем вас, говорите.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я Христианин, что сразу говорили. Не үшін қайтқанда, кеш қайтатта, Бишкекке келгенде түнгі сағат 11-де келесен, таксиім бар, қантқа де соқылып, велосипедке барайын десең машина жоқ, жатып қалса тұра келеді да. Мен өзі күндізгі сағат 3-те шықса, например, Балықшыдан, сағат 6-7-ге келіп қалса, біз жетіп алмақ та. Осыны қарастырып көрсеңіз болады, рахмат.
0: Спасибо вам за вопрос, уважаемый радиослушатель. Пожалуйста, Расул Канабекович. Ну вот опять же вопрос времени, да, если, например, первый радиослушатель говорил о том, что почему бы раньше, например, не пустить поезд не в 8 часов утра, а в 7 часов утра, то вот второй радиослушатель тоже обращает внимание на время и как бы предлагает обратный рейс сделать, например, после 15:00, чтобы в Бишкек, соответственно, пораньше прибыть, не в 23:11, когда не всегда ходит общественный транспорт. Такси сейчас, конечно, дорого для многих. Вот опять вопрос времени. Что можете сказать? Вы вообще вот это вот время же тоже, наверное, не просто так, скажем так, установили. Тоже, наверное, учитывали потребности, желания пассажиров. Вот вообще вот касательно времени, кто распределял время? Над этим, наверное, тоже шла такая, может быть, кропотливая аналитическая работа, чтобы все-таки определить время. Выезд, например, 8:06, а обратный рейс отправляется, например, 18:40 из Балыкчи. Пожалуйста.
1: Да. Как вы заметили, отметили, что этот у нас проводится над этим большая работа с учетом интересов, с учетом предложений наших пассажиров. Мы тоже рассматриваем. И у нас пассажиры в основном туда ездят на один день до станции Балыкчи пляж, так как я как вот ранее говорил, что многим пассажирам так удобно съездить и в один день можно искупаться, это сделать. И мы с учетом этого, допустим, если человек, ну по расчетам, да, допустим, если поезд прибывает на станцию, на остановочный пункт Балыкчи пляж 12:37, пока он с вагона выйдет, пока дойдет, пока это, пока покушает, пока это где-то, ну час уйдет, да, и потом ему надо искупаться, потом свои дела сделать, там этот, и 18:40 мы отправляемся, и, конечно же, ему надо прибыть на станцию, на остановочный пункт Балыкчи пляж за 40 минут, да, чтобы расположиться в вагонах, да. И мы отдаем 4 часа. В принципе, это немного, да. А если мы сократим, наоборот, там многие скажут, нам наоборот, многие пассажиры говорят, даже еще добавить время, так как 4 часа тоже не хватает. Мы как бы тоже объясняем, что если мы, допустим, час добавим стоянки, то у нас, конечно же, и сдвинется прибытие в Бишкек. Но, как вы сами знаете, сейчас в городе Бишкек сделали ночные поездки, то есть внутри города. И я думаю, да, действительно, некоторым неудобно, некоторым это, но мы стараемся, чтобы максимально старались, чтобы сократить время. Это вот минимальное, да, такое время, которое мы вот 23:11, это прибытие в Бишкек, чтобы удобно было для наших пассажиров.
0: Расул Канабекович, у нас до конца программы остаются считанные минуты. Ну вот, если можно, очень коротко. Вот продажа билетов. Мы понимаем, что можно приобрести билеты. Вы сейчас коротко об этом скажете, где. И вообще, как, скажем так, заблаговременно можно приобрести билет? Вот если, например, я на следующей неделе запланирую, например, выезд на поезде Бишкек-Балыкчи, то могу сегодня уже эти билеты приобрести. Но тоже возникает вопрос, если вдруг в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств не смогу я поехать на Иссык-Куль поездом Бишкек-Балыкчи, могу ли я эти билеты сдать? Тоже очень часто такой вопрос возникает у многих наших радиослушателей.
1: Да.
0: Если можно, очень коротко.
1: Да, да, это хороший вопрос, да. Мы в этом направлении тоже ведем, скажем, большую работу, как вы вот отметили, то, что это некоторым неудобно. Если им неудобно, то они могут в любое время, то есть за 48 часов до отправления поезда сделать возврат на станции, на вокзале Бишкек-2. И заблаговременно можно купить у нас на сайте. Мы в этом, ну вот, с 15 июня мы ввели, то есть обновили сайт, то есть интерфейс, там все, чтобы...
0: Модернизировано,
1: да,
0: свою работу.
1: Да. И вот, допустим, раньше, если пассажир не мог увидеть, на каком вагоне он проедет, а сейчас на сайте ticket.railway.kg он может посмотреть именно выборов места и какие вагоны, да, у нас там размещены фото вагонов.
0: Ну, еще очень коротко. Правила перевозки ведь тоже существуют. Если я захочу взять с собой, например, велосипед, если я захочу взять с собой коляску, смогу ли я, скажем так, все это с собой перевезти?
1: Да. В правилах перевозках в внутриреспубликанском сообщении у нас разрешается до 50 килограммов ручной клади. И если у вас велосипед, в счет ручной клади вы можете перевезти велосипед бесплатно. А тем более коляску, конечно, за счет ручной клади вы можете перевезти. В международных перевозках у нас 36 килограммов, а чтобы для наших граждан удобно было, мы увеличили до 50 килограммов.
0: Расул Карыбекович, спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу. Спасибо за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Здесь хочется еще рассказать, что поезд Бишкек-Балыкчи на самом деле традиционно пользуется высоким спросом в летний туристический сезон. И на самом деле это очень удобный вид транспорта, как я понимаю. Это была программа «Актуальный разговор». Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.
3: Эртең менен ойгонуудан корку же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
6: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
7: И складе временного хранения.
8: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
9: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
5: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
10: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
5: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
11: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
5: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
12: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
5: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
12: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
5: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
13: Бишкеке 13:00.
14: Спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
15: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
14: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Вы слушаете Беренчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями исполняющей обязанности президента Боливарианской республики Венесуэла Делси Родригес в связи с разрушительным землетрясением, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. С глубокой скорбью воспринял известие о том, что в результате сильного землетрясения в Боливарианской республике Венесуэла погибли и пострадали люди, а также были причинены значительные разрушения. От имени народа Кыргызской республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, семьям и близким погибших, а также всему народу Венесуэлы. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в телеграмме президента Садыра Жапарова. В Кыргызстане с 1 по 31 июля 2026 года будет действовать временный зеленый коридор для иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба МИД Кыргызской республики. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Документ предусматривает возможность для иностранцев, незаконно находящихся на территории страны, добровольно покинуть Кыргызстан без применения административных штрафов. Для этого с 1 по 31 июля иностранным гражданам необходимо обратиться в территориальное подразделение милиции по месту пребывания и получить письмо, необходимое для оформления выездной визы. После этого заявление на получение выездной визы следует самостоятельно подать через официальный сайт электронной визы. В МИД отметили, что в рамках действия указа выездная виза будет оформляться без взимания визового сбора, а административный штраф за нарушение правил пребывания применяться не будет. Ведомство подчеркнуло, что воспользоваться механизмом можно только при самостоятельном обращении в милицию и последующей передаче и подаче заявления через официальный сайт электронной визы без участия посредников. Заявления, поданные после 23 часов 59 минут 31 июля 2026 года, рассматриваться не будут. В связи с этим иностранным гражданам рекомендовано не откладывать оформление документов. В Чолпон-Ате открылись вторые конституционные чтения, приуроченные ко дню юриста Кыргызстана. С приветственными выступлениями на церемонии открытия выступили председатель Конституционного суда Эмиль Оскунбаев, ректор Международного университета, кандидат юридических наук, доцент Сейтек Асанов, а также постоянный представитель ПРООН в Кыргызской республике Александра Соловьева. В ходе пленарного заседания советник председателя Верховного суда Руслан Мырза Алимов представил доклад на тему «Актуальные вопросы расширения доступа к правосудию. Цифровые шаги Кыргызстана». Мероприятие продлится до 28 июня. В нем принимают участие представители Конституционного суда, государственных органов, академического сообщества, эксперты и практикующие юристы из Кыргызстана, Казахстана, России, Турции и Узбекистана. Пассажирский поезд по маршруту Бишкек-Балыкчи с 26 июня перешел на ежедневный график движения. Решение принято на период летнего сезона и связано с ростом пассажирского спроса. Далее подробно.
1: С начала активного туристического сезона поезд Бишкек-Балыкчи вновь становится одним из востребованных способов добраться до побережья Исык-Куля. Как сообщили в государственном предприятии, национальная компания «Кыргызтемиржолу», начиная с 26 июня пассажирский поезд переводится на ежедневный режим работы. Ранее состав курсировал только по выходным дням, однако теперь движение организовано ежедневно вплоть до середины сентября. Говорит начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
2: Сообщаем о том, что пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» будет курсировать каждый день, начиная уже с 26 июня этого года. До этого, как вы знаете, данный поезд курсировал по пятницам, субботам и воскресеньям. Теперь же, уже начиная с 26 июня, Поезд будет курсировать каждый день.
1: Поезд номер 608-609 будет отправляться со станции Бишкек-2 в 8 часов 6 минут утра и прибывать в Балыкчи в 12 часов 12 минут. После этого маршрут продолжится до остановочного пункта Балыкчи-Пляж. Обратный рейс отправляется вечером в 18 часов 40 минут. По пути следования предусмотрены остановки в Канте, Ивановке, Токмоке и Кемине, отметила начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
2: Поезд отправляется с железнодорожного вокзала Бишкек-2, который расположен по бульвару Эркиндек-1, ровно в 8 часов 06 минут и прибывает на остановочный пункт Балыкчы-Пляж 12:37. Обратно, получается, с Балыкчы-Пляж поезд выдвигается в 18 часов 40 минут и дальше уже в город Бишкек прибывает 23 часа 11 минут.
1: В составе предусмотрено до 16 вагонов различных категорий, от стандартных до вагонов повышенной комфортности. Стоимость поездки зависит от выбранного класса обслуживания и способа оплаты. При безналичном расчете билеты обходятся дешевле. Для детей младше 5 лет предусмотрено бесплатный проезд без отдельного места. Также действуют правила провоза багажа и перевозки домашних животных. Отдельное внимание в этом сезоне уделено доступности покупки билетов. О способах оформления поездки рассказала начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
2: Вы также можете приобрести билеты онлайн через наш сайт ticket.railway.kg, сайт модернизированный и упрощенный. Либо же можете приехать непосредственно на железнодорожный вокзал Бишкек-2 и там также приобрести билеты картой, электронной картой, либо через QR-код, либо наличными.
1: В Кыргызтемиржолу рассчитывают, что ежедневное сообщение позволит сделать поездки к Иссык-Кулю более удобными в период летнего сезона. Канат Султакеев, Биринчи радио.

укреплении партнерства. Николай Подгузов отметил символичность выпуска марки в год 15-летия участия Кыргызстана в ЕБР и выразил уверенность, что совместная работа и впредь будет способствовать устойчивому развитию Кыргызстана и всего евразийского пространства. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы, местами в Чуйской, Талаской, Сыкульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской и Баткенской областей, осадки интенсивные, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 32-37, Талаская область плюс 28-33, Баткенская, Ошская и Джалабадская Абадская области плюс 33-38, Иссык-Кульская область плюс 26-31, Нарынская область плюс 25-30. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 35-37.

0: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
1: Да ладно!
0: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт. В Иссык-Кульской области ознакомились с ходом подготовки к проведению шестых всемирных игр кочевников. По данным Министерства культуры, информации и молодежной политики, в мероприятии приняли участие министр Мирбек Мамбеталиев, депутаты Жогорку Кенеша, заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов, а также руководители профильных госорганов. В ходе рабочей поездки участники проверили готовность ключевых объектов Иссык-Кульской области к масштабным мероприятиям. Они посетили Центр кочевой цивилизации имени Курманджан Датки в селе Орнок, культурный центр Рухордо в Чолпонате и ипподром в селе Бахту-Долоноту. Также делегации презентовали план подготовки к предстоящим соревнованиям по конным видам спорта и этно-хит-фестивалю «Эхо кочевников». Итоги поездки подвели в конференц-зале ипподрома, где участникам представили детальный отчет о ходе организации шестых всемирных игр кочевников. Всемирные Игры кочевников являются крупным международным событием, направленным на популяризацию культурного наследия Кыргызстана, национальных видов спорта и ценностей кочевой цивилизации. В городе Манас Джалабадской области 23 июня стартовали республиканские игры «Я чемпион» среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ Кыргызстана. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель директора Государственного агентства физической культуры и спорта Болотбек Ашыралиев, полномочный представитель президента Кыргызской республики в Джалабадской области Телек Текебаев. Мероприятие прошло на центральной площади города Манас и сопровождалось парадом спортсменов и концертной программой. Соревнования проводятся по 10 видам спорта: греко-римская борьба, вольная борьба юноши и девушки, дзюдо юноши и девушки, бокс, тяжелая атлетика юноши и девушки, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис. Соревнования продлятся до 28 июня. Международный вечер профессионального бокса соберет в Бишкеке спортсменов, организаторов и поклонников этого вида спорта. Турнир стартует 3 июля в 17 часов и, как ожидается, станет одной из заметных спортивных площадок этого сезона. В программу войдут профессиональные поединки с участием боксеров международного уровня. На ринг выйдут представители 9 стран, а зрителей ожидают яркие и принципиальные встречи. О значении проведения подобных турниров для развития профессионального бокса в Кыргызстане рассказал легенда отечественного спорта, семикратный чемпион мира среди профессионалов Урзубек Назаров.
2: Мероприятие, которое будет 3 июля, это такой большой, уже запланированный старт для боксеров Кыргызстана, профессиональной лиги. Дело в том, что очень важно, что ребята уже будут показать бокс-рекорд, значит, в рейтинг всемирных боксерских ассоциаций. Их несколько там, ВБА, ВБЦ, но здесь, скорее всего, будет пока по линии ВБЦ, Всемирный боксерский консилиум. И это мероприятие, которое даст старт для развития, для укрепления боксерских отношений между странами тоже очень важно.
0: По словам организаторов, такие соревнования становятся не только спортивным событием, но и возможностью продвигать кыргызский бокс на международной арене, открывая новые перспективы для молодых спортсменов. Подробнее о подготовке к турниру рассказал первый вице-президент профессиональной боксерской лиги Кыргызстана Артур Медетбеков.
3: Примерно 3 года назад мы создавали лигу профессиональный бокс Кыргызской Республики под названием «Кыргызбоксу». И она уже за эти 3 года сумела себя показать. Организовали несколько турниров. Это федерация совместно с нашими братьями из Казахстана, с Узбекистана, ну, с тех, кто входит в организацию «Турксой». Провели 2 соревнования, масштабные турниры. Это в Туркестане и Казахстане. и в Ташкенте в прошлом году. И в этом году ожидается такой международный соревнование по линии Турксой.
0: Организаторы отмечают, что особое внимание уделяется уровню проведения соревнований и составу участников. Ожидается участие известных спортсменов и проведение зрелищных боев, способных привлечь внимание как любителей бокса, так и широкой аудитории, говорит президент профессиональной боксерской лиги Кыргызстана Шайлобек Атазов.
1: 6 весовых категорий будет по 6 раундов, а последние 2 весовых категории будет по 8 раундов. Потому что в положении Всемирной боксерской ассоциации 8-10 раундов будет за пояс, 10-12 раундов. Последние 2 за пояса будет 8 раундов.
0: Международный вечер профессионального бокса состоится 3 июля в Бишкеке на арене Джаштык-Арена. Начало поединка в 17 часов. В масштабном спортивном мероприятии примут участие лучшие профессиональные боксеры из 9 стран мира. Зрителей ожидают яркие, зрелищные и конкурентные поединки с участием известных спортсменов международного уровня. С 26 июня по 5 июля в Бишкеке проходит первый чемпионат Азии по сурдофутзалу. Чемпионат проходит на стадионе «Алга» в городе Бишкек. В чемпионате принимают участие национальные сборные из 6 стран Азии. Сильнейшие команды континента будут бороться за чемпионский титул и путевки на Дефлимпийские игры. Турнир является квалификационным соревнованием к зимним Дефлимпийским играм 2027 года, которые пройдут в Тироле, Австрия. Отмечается, что это первый чемпионат Азии по сурдофутзалу, проводимый в регионе Центральной Азии под эгидой Азиатской Федерации сурдофутбола. Основными целями проведения чемпионата являются развитие сурдофутзала в Азии, укрепление спортивного сотрудничества между странами, повышение спортивного мастерства участников, а также определение сильнейших команд, которые примут участие в зимних Дефлимпийских играх 2027 года. В Кыргызстане пройдет чемпионат республики по ММА под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств, который станет отборочным этапом на чемпионат мира. Об этом сообщают организаторы турнира. Соревнования состоятся с 6 по 8 июля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром детям». За медали и путевки на мировое первенство поборются сильнейшие представители смешанных единоборств страны. По информации организаторов, победители и призеры чемпионата получат возможность войти в состав национальной сборной Кыргызстана и выступить на чемпионате мира, который пройдет в августе в Абу-Даби. Ожидается, что турнир соберет спортсменов из различных регионов республики и станет одним из ключевых событий сезона в любительском ММА. Еще одну третью по счету медаль международного турнира по плаванию завоевал представитель Кыргызстана Денис Петрашов. В городе Индианаполис, штат Индиана, США, прошли состязания на дистанции 50 метров брассом с участием 50 пловцов. В предварительном заплыве Денис Петрашов занял 5-е место и вышел в финал. В финальном заплыве Денис Петрашов занял 3-е место, получив бронзовую медаль. Ранее на этом турнире Денис Петрашов также завоевал золото и серебро на дистанциях 200 и 100 метров брассом соответственно. Российскую альпинистку Алину Пекову включили в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Инстаграм. Россиянка стала самой молодой женщиной, которая когда-либо поднималась на каждую из 14 самых высоких гор Земли. Уровень всех этих вершин превышает 8 тысяч метров. На момент установления рекорда в октябре 2024 года Пекова исполнился 31 год. Тогда она покорила гору Шишабанга в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров. Таким образом, Пекова стала первой россиянкой, которой удалось взойти на все 14 восьмитысячников. Испанский клуб «Реал Мадрид» завершил трансфер, который произвел настоящий фурор в мире женского футбола. Талантливая шведская нападающая Фелиция Шредер перешла из БК «Хакен» в мадридский клуб. Эта сделка была зафиксирована как самый дорогой трансфер в истории женского футбола. На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
4: жеті саат 14.

Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беринча Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. Кыргызская республика добилась впечатляющих дипломатических побед. За всю историю своей независимости стала автором исторического события, вызвавшего широкий интерес международного сообщества. Президент Садыр Джапаров наградил дипломатов и авиаторов за избрание Кыргызстана в Совбез ООН и исключение из черного списка Евросоюза. Состояние и динамика социально-экономического развития Нарынской области. Рабочая поездка президента в Нарынскую область. Но обо всем, как всегда, по порядку. Президент Садыр Джапаров на уходящей неделе в понедельник 22 июня принял участие в церемонии вручения государственных наград в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. Главой государства отмечены дипломаты и авиаторы, которые внесли значительный вклад в укрепление позиции Кыргызстана на международной арене. В своем выступлении на мероприятии президент подчеркнул, что Кыргызская республика добилась впечатляющих дипломатических побед за всю историю своей независимости и стала автором исторического события, вызвавшего широкий интерес международного сообщества. Как известно, 3 июня 2026 года на выборах в Нью-Йорке Кыргызстан впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. Также Кыргызстан официально исключен из авиационного списка безопасности Европейского Союза, так называемого «черного списка ЕС», после более чем 20-летнего ограничения. Садыр Джапаров отметил, что указанные достижения подняли международный авторитет Кыргызстана на качественно новый уровень и способны оказать значительное влияние на будущее страны. Избрание Кыргызстана стало свидетельством политической воли мирового сообщества к восстановлению исторической справедливости и обеспечению равноправия всех государств при выборах в главный орган ООН. Это результат кропотливого и самоотверженного труда наших послов, генеральных консулов, Министерства иностранных дел и каждого сотрудника зарубежных учреждений Кыргызской республики, которые днем и ночью неустанно работали ради достижения этой цели, особо подчеркнул глава государства. Также президент остановился на еще одном важном достижении – открытии европейского неба для Кыргызстана. Данный успех не только укрепит авторитет Кыргызской республики в международном авиационном сообществе, но и создаст условия для расширения транспортных связей страны, привлечения новых авиакомпаний и международных маршрутов, повышения туристической и инвестиционной привлекательности, а также дальнейшего устойчивого развития авиационной отрасли, отметил президент. Таким образом, подчеркнул Садыр Джапаров, Кыргызстан уверенно вошел в глобальную политику и открыл путь в европейское небо. Сегодня Кыргызстан признан мировым сообществом как безопасный, надежный и ответственный партнер, верный своим обязательствам, обладающий самостоятельной позицией на геополитической арене и выступающий на равноправной основе, подчеркнул глава государства. Президент Садыр Джапаров в завершении своей речи особо отметил, что эти два исторических достижения являются результатом совместного труда кыргызской дипломатии, системы государственного управления и всего народа Кыргызстана. Рабочий визит президента Садыра Джапарова в Нарынскую область. Президент Садыр Джапаров в начале уходящей недели во вторник 23 июня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с состоянием и динамикой социально-экономического развития Джунгальского района. Аким района Джанабек

0: Бек Исаков представил презентацию главе государства о ходе реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов за последние годы, а также обозначил приоритетные направления дальнейшего развития района. Отмечено, что в строительной отрасли в 2021-2025 годах введены в эксплуатацию 24 объекта общей стоимостью более 1 миллиарда 43 миллионов сомов. В их числе 7 школ, 3 спортивных зала, 2 детских сада, 5 административных объектов и 7 производственных предприятий. Финансирование осуществляло за счет средств республиканского и местного бюджетов, фонда развития, а также инвесторов и партнеров. В дорожной отрасли за указанный период выполнены работы на сумму 428,4 миллионов сомов. Заасфальтировано 35,7 километров дорог, уложено 89 километров гравийного покрытия. Проведен ремонт дорожного полотна общей площадью более 133 тысячи квадратных метров. Значительные результаты достигнуты в сфере ирригации. В 2021-2025 годах реализованы проекты на сумму свыше 1 миллиарда 18 миллионов сомов. При этом объем финансирования отрасли увеличился почти в 94 раза. Продолжается строительство водохранилища Тугульсай стоимостью 836,3 миллиона сомов, начатое в 2022 году. Вот объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В секторе обеспечения населения чистой питьевой водой за последние 5 лет выполнены работы на сумму 379,9 миллионов сомов, а финансирование увеличилось в 11,5 раза. Президент Садыр Джапаров подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития региона, повышения качества жизни населения и эффективной реализации намеченных инфраструктурных проектов. Президент Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активом и жителями Джумгальского района. В своей речи глава государства отметил, что за последние годы в регионе обеспечена устойчивая положительная динамика социально-экономического развития.
1: Шул көмүр газуу тармагында негизги региондордун бири өлкө өзүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген.
2: Если в 2021 году объем областного бюджета составлял 960 миллионов сомов, то по итогам прошлого года он превысил 2 миллиарда 334 миллиона сомов. Рост составил в 2,5 раза. Таких показателей ежегодного роста удалось достичь благодаря наведению порядка в бюджетообразующих отраслях, усилению контроля и повышению ответственности. Именно поэтому консолидированный бюджет республики в 2025 году превысил 1 триллион 100 миллиардов сомов. Несмотря на то, что бюджет Нарынской области на 2025 год был утвержден в размере 2,3 миллиарда сомов, по итогам 2025 года области было выделено 7 миллиардов 680 миллионов сомов. Другими словами, объем выделенных средств превысил утвержденный бюджет более чем в 3 раза. Это позволило, наряду с реализацией масштабных преобразований по всей республике, обеспечить последовательное повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе учителей, врачей, государственных и муниципальных служащих, а также военнослужащих Нарынской области. Сегодня наши пенсионеры получают пенсии, размер которых превышает установленный прожиточный минимум.
0: Президент Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активом и жителями города Нарын и Нарынского района. В своем выступлении президент остановился на основных социально-экономических показателях области, отметив устойчивый рост бюджетных возможностей государства, увеличение финансирования регионов, а также проводимую работу по повышению заработных плат и уровня социальной поддержки населения. Далее глава государства подробно рассказал о реализуемых и планируемых проектах в Нарынской области. Он отметил, что в последние годы в Нарыне уделяется особое внимание развитию городской инфраструктуры. Здесь ведутся ремонты, строительство дорог, возводятся новые объекты образования и здравоохранения, обновляются административные здания государственных учреждений. Реализация этих проектов способствует улучшению облика города и созданию более комфортных условий для его жителей. Наряду с этим государство уделяет приоритетное внимание всесторонней поддержке представителей профессий, на плечах которых лежит значительная часть общественной нагрузки. Именно поэтому с прошлого месяца заработная плата врачей, учителей, работников социальной защиты, культуры и спорта, а также технического и младшего обслуживающего персонала была увеличена на 100%. В целях решения проблемы нехватки жилья продолжается строительство 4-9-этажных ипотечных жилых домов на 216 квартир. Президент Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область провел встречу с активом и жителями города Нарын и Нарынского района. Жители подняли широкий круг вопросов, касающихся развития системы здравоохранения, обеспечения населения чистой питьевой водой, использования пастбищ, социальной поддержки граждан, а также совершенствования работы государственных органов и судебной системы. Жители подняли ряд вопросов социального характера, связанных с поддержкой семей, воспитывающих детей с инвалидностью, повышением размеров социальных выплат, обеспечением образовательных учреждений логопедами и специалистами по инклюзивному образованию. Президент поручил профильным государственным органам проработать озвученные предложения и представить соответствующие решения.
1: 2021 жылы облыс бюджетнин көлемі 960 миллион сомды түссе,
3: строительной отрасли. В настоящее время возводится 4 объекта, а по 14 социальным объектам подготовлена проектно-сметная документация. Ожидается, что строительные работы по ним начнутся в ближайшее время. За последние 5 лет введены в эксплуатацию 15 социальных объектов, включая школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и другие учреждения. На участке протяженностью 143 километра международной альтернативной автодороги «Север-Юг» уложено асфальтовое покрытие. Кроме того, за счет средств, сэкономленных при строительстве данной дороги, а также за счет республиканского бюджета, за последние 5 лет заасфальтировано в общей сложности 35 километра внутренних дорог. В настоящее время по его инициативе ведутся работы по укладке асфальта на участке протяженностью 22 километра автомобильной дороги государственного значения Сары-Булун-Минкуш. В целях обеспечения жителей района чистой питьевой водой в рамках программы АРИС по развитию водоснабжения и санитарии в сельской местности проводится реабилитация систем водоснабжения в 7 селах района на сумму 595 миллионов 600 тысяч сомов. Кроме того, объявлен тендер на проведение работ по обеспечению чистой питьевой водой еще 3 сел. Определен победитель и заключен соответствующий договор. Также ведется подготовка документации для строительства систем водоснабжения в 8 селах. В Жумгальском районе, обладающем высоким энергетическим потенциалом, мы находимся на пороге начала строительства теплоэлектростанции Кара-Киче мощностью 1200 мегаватт. Реализация этого проекта не только укрепит энергетическую безопасность региона, но и станет важным фактором дальнейшего развития энергетического сектора страны. В целях развития инфраструктуры местного значения в Фонд развития Жумгальского района с 2021 года поступило 247 миллионов сомов, за счет которых профинансированы 84 проекта социально-экономического и инфраструктурного характера.
0: Президент Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область на уходящей неделе ознакомился с результатами социально-экономического развития и перспективными проектами Атбашинского района. Аким района Мухтар Шербаев представил главе государства презентацию о реализованных за последние годы инфраструктурных проектах, мерах по улучшению качества жизни населения и планах дальнейшего развития района. Отмечено, что в период с 2021 по 2025 годы в Атбашинском районе реализованы 17 объектов на общую сумму 910,9 миллионов сомов. В их числе построены и введены в эксплуатацию 2 школы, 5 детских садов, 2 спортивных зала, 7 административных зданий, а также асфальтобетонный завод. Значительная работа проведена в сфере дорожной инфраструктуры. За отчетный период заасфальтировано 68 километров автомобильных дорог, построены 2 моста и открыты 2 участка дорожно-эксплуатационных предприятий. Особое внимание уделяется развитию ирригационной системы. На эти цели направлено 61,5 миллионов сомов. В ходе презентации представлены перспективные инициативы, реализация которых позволит придать дополнительный импульс развитию района. Общая стоимость предлагаемых проектов составляет 885 миллионов сомов. Среди них строительство центра обслуживания населения, цифрового центра, кардиологического центра, станции комплексного развития животноводства, современного скотного рынка в Атбаши, центрального стадиона, а также семейного парка отдыха. Президент Садыр Джапаров отметил, что на реализацию представленных проектов требуется почти 1 миллиард сомов. Глава государства подчеркнул, что в последние годы многим районам страны выделяются значительные средства на развитие инфраструктуры и социальной сферы, в том числе до 1 миллиарда сомов. В этой связи глава государства поручил предусмотреть дополнительное финансирование для Атбашинского района в размере 1 миллиарда сомов из республиканского бюджета на следующий год. Президент в ходе рабочей поездки в Нарынскую область провел встречу с активом и жителями Атбашинского района. На встрече были подняты вопросы развития системы здравоохранения, улучшения ирригационной инфраструктуры, поддержки сельского хозяйства и животноводства, строительства объектов культуры и спорта, ремонта автомобильных дорог, а также обеспечения граждан жильем и социальной поддержкой. Особое внимание жители уделили темам строительства медицинских учреждений для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, развитие туристической отрасли, предоставление сельхозпроизводителям современной техники и льготного финансирования. Касаясь вопросов ирригации и освоения сельскохозяйственных земель, президент подчеркнул, что государство выделяет необходимые финансовые средства на данные направления, а работа по развитию инфраструктуры и повышению эффективности использования земель будет продолжена.
2: Район расположен вдоль крупнейшей в Центральной Азии реки Нарын. Помимо Атбашинской ГЭС, в перспективе здесь предусмотрена реализация проекта каскада Верхненарынских ГЭС. В настоящее время ведется строительство Куланакской ГЭС, что делает район одним из важнейших для энергетического развития страны. Наряду с этим долина Солтан-Сары богата месторождениями золота, а в долине Эки-Нарын со сосредоточены значительные запасы железной руды. На месторождении Солтан-Сары уже ведется добыча золота, и средства начали поступать в местные фонды развития. Компания, осуществляющая деятельность в долине Солтан-Сары, обеспечивает постоянной работой 450 человек. По итогам 2025 года она добыла 869 килограммов золота и перечислила в государственный бюджет более 2 миллиардов сомов налоговых платежей. Ежегодно в фонд развития Минбулак-Нарынского района также поступает 50 миллионов сомов в рамках социального пакета, которые направляются на решение местных вопросов. Начиная с 2024 года, мы сделали доброй традицией ежегодное открытие 100 промышленных предприятий. Эта практика будет продолжена и в текущем году. Если в прошлом году в Нарынском районе были введены в эксплуатацию бетонный завод и предприятие по переработке мяса птицы, то в этом году ожидается завершение строительства и запуск еще 2 бетонных заводов, а также небольшой золотообогатительной фабрики.
0: Итак, рабочая поездка президента Садыра Джапарова в Нарынскую область, посещение нескольких районов и, что самое интересное, встреча и общение с местным населением вскрыли большой объем недостатков и тех нерешенных проблем, которые не решили руководители органов местного самоуправления. Акимы и главы Айыл-Акмыты не всегда справляются со своими задачами и обязанностями, не всегда исполняют обращения и просьбы населения, а в итоге люди вынуждены обращаться с письмами в кабинет министров страны, а при случае и к президенту. Эксперты отмечают, что поездка в Нарынскую область продолжает выявлять то, что в вертикали власти есть системные сбои, есть нерешенные проблемы на местах, причем проблемы различного характера. Вот какое мнение высказал доктор юридических наук профессор Кайрат Осмоналиев.
4: Одним из, так сказать, результатов новой, скажем так, вертикали власти президентской республики, мы видим, что пошли большие хорошие результаты в сфере экономики. Это вот один из ожидаемых, на самом деле, результатов, которые мы, когда, так сказать, обсуждали проект новой конституции в 2021 году, и когда принимали, вот это было одно из очевидных потенциальных, значит, возможностей, и мы сейчас это все видим. Это не может не радовать. Ну, тем более, что скоро в этом году очень крупные мероприятия, это и Всемирный Игорь Кочевников и ШОС под председательством, что мы председательство целый год будем здесь саммит проходить. Вот, и я думаю, что гости, лидеры наших дружественных стран, они тоже поочию увидят там и новый стадион, и вообще как город преобразился. Поэтому это все очень радует. Но должен сказать, что вот если вы посмотрите Конституцию, поскольку у нас, я простым языком буду объяснять, поскольку я уже много лет занимаюсь комментарием конституционному праву, вообще другим отраслям права, есть органы государственной власти, центральные органы государственной власти, да, то есть это та вертикаль, которая, на решении которой находится наш господин президент. Это, соответственно, три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебные власти. Ну, еще можно условно добавить контрольно-надзорные, это органы со специальным статусом, как прокуратура, счетная палата, ну и другие органы. Они в отдельной главе выделены. Но вот четвертый раздел специально от Конституции, он так и называется. Раздел четвертый – местное самоуправление. То есть и Конституция, как и большинство Конституций других стран, они вот разграничивают, чтобы было понятно. Есть органы центральной власти, государственной власти, есть органы местного самоуправления. Действительно, очень много вопросов так называемого местного значения. Это те вопросы, которые актуальны для того, той или иной местности, ну, скажем так, Аильного аймака, или района, скажем так, или области, но которые не связаны, так сказать, с вопросами жизнедеятельности в целом государства на высоком уровне, на центральном уровне, или с другими районами, да. Вот. Мы видим, что у нас, да, она существует, это объективно, что отдельные, скажем так, области в силу сложившихся исторически, может быть, значит, условий, они не совсем равномерно развиты. Где-то есть большое количество населения, да, есть такие районы, там, скажем так, Красуйский или Сокол-Лукский, где там больше 200 тысяч, только в одном районе, да. Есть области, в которых и до 200 тысяч не дотягивает, есть области целые, да. Есть районы, значит, или области, которые там, где были еще со времен там, Советского Союза, какие-то крупные, значит, предприятия, да, которые градообразующие, скажем так, да, где-то больше полезных ископаемых, где-то там золото добывают. Ну, сейчас вот, допустим, тот же Джируй, да, очень сильный, мощный проект, который, я думаю, еще очень долгое время будет оказывать влияние на местные, так сказать, на регион в целом. Есть регионы, где таких ископаемых нет, таких крупных инфраструктурных проектов нет. Поэтому они все, значит, они все разные у нас. Но, тем не менее, ну, конечно, есть вопросы, которые общего плана, да. Ну, если, извините меня, людям негде погулять, значит, если парка нету элементарного, да, нету каких-то досуговых учреждений, да, ну, скажем так, детям ходить какие-то секции, спортзалы. Если есть какие-то, ну, такие вот лежащие на поверхности, конечно, люди могут ставить вопрос об этом. И здесь это уже государственная политика, где-то какие-то, значит, аймаки или районы, или некоторые города, особенно малые города наши, да, не нуждаются где-то в поддержке, в дотации. Есть районы, которые вносят очень большую, ну, лепту, это не трудно сказать, конечно, большой вклад в налоговую, скажем так, составляющую вообще всей страны, да. Есть те, которые, к сожалению, не могут этого сделать. Вот поэтому, значит, в каждой области у нас вот учрежден, и вот, чтобы закончить эту мысль, поэтому есть местное самоуправление, органы местного самоуправления, которые состоят тоже из представительских органов власти, это местные депутаты. Сам был один срок депутатом Аильного Кенеша, и знаю, какие такие вопросы, которые могут возникать, какие-то вопросы классические для всех, и есть особенные, скажем так, с учетом специфики. Вот. Есть органы исполнительные, это муниципальные власти, да, это, соответственно, начиная там от если Айлбаши, Айлюкмету, потом, значит, акимы, ну, естественно, заместители, представители районной администрации. Вот полномочные представители президента Кыргызской Республики, как вы сказали, в регионах, в областях, получается, они, значит, они являются высшими должностными лицами, занимающие высшие политические должности, но на уровне вот этой своей области. Их полномочия, я напомню, если кто-то забыл, после того, как была принята новая редакция Конституции, значит, начали носить изменения в разные законы, появились новые законы, вот, в связи с этим появились указы. И вот в 2021 году, в 15 июля, за номер 302 вышел указ президента вот об учреждении как раз этого института, института полномочных представителей президента в областях, который упразднили, соответственно, бывший институт полномочных представителей правительства. Значит, не правительство, еще Кабмин, да? Вот. Что интересно, согласно этому указу, оно утвердило положение об этих самых полномочных представителях, а также положение, значит, об аппарате этого полномочного представителя. И там достаточно большие полномочия, на самом деле, вот, предоставлены, потому что это полномочный представитель. Даже вот название, да, вот вы видите, да, полномочный представитель президента вот, вот в данном, как вы говорите, регионе или области. Очень много полномочий, ну, в первую очередь он несет ответственность за все, что происходит в этой самой области. Это и взаимодействие, и контроль органов местной власти, органов и тех вот, ну, естественно, вот органы центральной власти, они имеют определенные, скажем так, свои представительства и там на уровне области, там районов и так далее. Он координирует, он взаимодействует. У него практически все полномочия. Вот если кому интересно, посмотрите, я назвал этот указ, он в интернете есть, в системе этой информации Минюста. Вот. Хорошие полномочия. Другой вопрос, как они, эти полномочия, реализуются.
0: Президент предупредил, что если проблемы не будут решены до осени, местные власти понесут ответственность. Руководители должны активно взаимодействовать с населением и использовать потенциал региона для его развития. Президент также подчеркнул, что все поднятые вопросы будут находиться на контроле, а государственные органы обязаны обеспечить их своевременное и объективное рассмотрение в установленном законом порядке. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беринче Радио, программа «Кыргызстан сегодня». Президент Садыр Жапаров на уходящей неделе, в минувший четверг, 25 июня, в ходе рабочей поездки в Джалабадскую область принял участие в официальной церемонии закладки капсулы под строительство каскада Казарманских ГЭС в Тогусто-Русском районе. В своей речи глава государства подчеркнул, что Кыргызстан обладает богатыми гидроэнергетическими ресурсами и стоит на пороге новой эпохи, когда это богатство должно служить развитию страны. Ежегодно в стране открываются сотни промышленных предприятий, которые нуждаются в значительных объемах электроэнергии. В дальнейшем у нас появится еще больше крупных заводов и фабрик. Обеспечить растущую потребность в электроэнергии призваны гидроэлектростанции, а также возобновляемые источники энергии, солнечная и ветровая энергетика, отметил президент Садыр Жапаров.
5: Нарын дарьясының гидроэнергетикалық потенциалы советті орындылы изілденген. Ошондылы Казарман Гестер Каскаты Нарын дарьясында құрыла тұрған ири гидроэнергетикалық объектілердің бірі қатары қаралған. Егемендіктің алғашқы жылдарынан бері өлкедегі экономикалық қиыншылықтардан улам долбоорды ишке ашыру мүмкін болбай келген. Бүгін біз мамлекеттин энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылуу жаатындагы иш аракеттерибиздин бири катары дал ушул Казарман Гестер каскатынын курулушун баштоо үчүн мезгил кутусун салабыз. Ал жөн гана каалоо тилектер эмес, ал биздин элибиздин үмүтү жана келечек муунга калтырган аманаты болуп саналат. Ушундан улам баарыңыздарды Казарман Гестер каскатынын курулушунун башталышы менен чын дилимден куттуктаймын. Тогусторо тарыхы терең, кен байлыктарга тунган улуу жер. Кезинде ата-бабаларыбыз Тогустородой Кыргыздын керемет жерлерин сактап, мамлекеттин пайдубалын бекемдесе, бүгүн биз анын экономикалык кубатын арттырып, энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга умтулуп жатабыз. Бүгүн ошол кылымдар бою тоолуу аймактарды байланыштырган
6: Каскад Казарманский ГЭС станет одним из крупнейших энергетических проектов за всю историю независимого Кыргызстана. Проект предусматривает строительство трех гидроэлектростанций – Алабуга, Карабулун-1 и Карабулун-2, общей установленной мощностью 912 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии каскада превысит 3,75 миллиарда киловатт-часа. Общий объем инвестиций составит около 3 миллиардов долларов США. Проект реализуется на основании инвестиционного соглашения, заключенного с открытым акционерным обществом «Орто Азия Инвестмент Холдинг». Сегодня мы закладываем фундамент проекта «Казарманский ГЭС», который следует рассматривать как стратегический проект, определяющий энергетическое будущее Кыргызстана. Убежден, что после ввода каскада в эксплуатацию он значительно укрепит энергетический потенциал нашей страны и будет служить устойчивому развитию Кыргызстана и благополучию будущих поколений. Выражаю благодарность представителям Турецкой Республики за участие в реализации проекта в качестве инвесторов. Кыргызстан последовательно укрепляет свою энергетическую независимость, реализуя масштабные проекты в сфере гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. По всей стране ведется строительство и ввод в эксплуатацию малых и средних гидроэлектростанций, солнечных и ветровых электростанций. Продолжается реализация стратегического проекта строительства ГЭС «Камбар-Ата-1», а также строительство новых энергетических объектов в регионах. В настоящее время ведутся работы по строительству малых гидроэлектростанций «Сарыташ» и «Копчегай», а также каскада «Чаткальских ГЭС» общей установленной мощностью 145 мегаватт. После завершения реализации этих проектов существующий дефицит электроэнергии, возможно, не удастся полностью ликвидировать, однако мы существенно продвинемся в направлении его сокращения.
5: Биз бул аймакты келечекте Кыргызстандын өнүккөн райондорунун бири катары көрүп турабыз. Кудай буйурса, Казарман Гестер каскады өлкөбүздө курулуп жаткан Макмал аркылуу өтчү эл аралык Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, ошондой эле түндүк-түштүк альтернативдүү жолу Тогуз-Тороо районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө түрткү болот. Тогуз-Тороо району Кыргызстандын өнөр жай тарыхында дагы өзгөчө орунду ээлейт. Бул жерде жайгашкан Макмал алтын кени эгемен мамлекетибиздин калыптануу мезгилинде өлкө экономикасына чоң салым кошкон. Бүгүн геологиялык чалгындоо иштери кайрадан жүргүзүлүп, жаңы алтын запастарын аныктоо боюнча иштер уланууда. Бул райондун өнүгүүсүнө сөзсүз жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстан чоң өзгөрүүлөрдүн жолуна түштү. 800 миллиард сом менен өткөрүп алган ички дүң продукциябыз азыр 2 триллионду басып олтурат. Биз элдин байлыгы элге кызмат кылыш керек деген принципти иш жүзүнө ашырдык. Эгерде 2020 жылы республикалык бюджеттин көлөмү 250 миллиард сомдун айланасында болсо, бүгүн ал 1 триллион сомдон ашты. Алдыда мындан да жогорку деңгээлге жеткиребиз. Мамлекетибиз мурункуга салыштырмалуу бир нече эсеге көп мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп жатат. Мунун натыйжасында өлкө боюнча жүздөгөн мектептер, бала бакчалар, оорукана, спорт залдар жана башка социалдык объектилер курулуп жатат. Миңдеген чакырым жолдор оңдолуп, жаңы ирригациялык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акыларын 100% көтөрүп жатабыз. Пенсия менен жөлөк пулдар дагы көтөрүлүп жатат. Бул жетишкендиктер Кыргызстандын жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөрдүн көрсөткүчү десек болот.
0: Президент сообщил, что за последние 5 лет в стране было построено около 50 малых и средних гидроэлектростанций. В настоящее время ведется строительство еще порядка 50 ГЭС. Кроме того, реализуются проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций.
5: Кыргызстан гидроэнергетикалык ресурстарга бай мамлекет. Бүгүнкү күндө биз ушул байлыкты өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кызмат кылдыруучу жаңы доордун босогосунда турабыз. Айрыкча жылына жүздөп ачылып жаткан өнөр жай ишканалары электр энергиясын көп талап кылат. Бизде ири заводдор дагы көп ачылып жатат. Бул муктаждыкты ушундай гестер, күн, шамал сыяктуу энергиянын кайра жаралуучу булактары берет. Казарман гестер каскаты Кыргызстандын көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири болуп калмакчы. Алабуга, Карабулун 1, Карабулун 2 аттуу 3 гидроэлектр станцияны камтыган бул долбоордун жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт. Бул гестер каскатынын жылдык электр кубатын өндүрүүчү ортомчо көлөмү 3,175 миллиард киловатт-сааттан ашат. Инвестициянын көлөмү 3 миллиард АКШ долларына жакын каражатты түзөт. Долбоор, Орта Азия Инвестмент Холдинг ачык акционердик коому менен түзүлгөн инвестициялык келишимдин негизинде ишке ашырылат. Бүгүн пайдубалы түптөлүп жаткан Казарман ГЭС-тер каскаты долбоорун Кыргызстандын энергетикалык келечегин аныктаган стратегиялык долбоор.
6: Без развития электроэнергетики невозможно обеспечить устойчивое развитие страны. Ни промышленные предприятия, ни социальные объекты не могут функционировать без надежного электроснабжения. Когда мы пришли к власти в 2020 году, в зимний период страна импортировала около 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Сегодня этот показатель увеличился до 4 миллиардов киловатт-часов. Несмотря на строительство новых гидроэлектростанций, а также ввод в эксплуатацию солнечных и ветровых электростанций, спрос на электроэнергию продолжает опережать темпы ввода новых генерирующих мощностей. Это связано с тем, что за последние 3 года ежегодно вводятся в эксплуатацию сотни новых заводов и фабрик, а также в несколько раз больше социальных объектов. Все они нуждаются в стабильном электроснабжении. Именно поэтому темпы роста потребления электроэнергии пока опережают темпы сокращения дефицита.
5: Ал колдонууга берилгенде өлкөбүздүн энергетикалык дарамети дагы да жогорулап, Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө жана келечек муундардын бакыбат жашоосуна кызмат кылат. Бүгүнкү салтанатка ушул долбоорду ишке ашыра турган боордош Түркия Республикасынын салмактуу өкүлдөрү катышып жатат. Эки элдин кылымдарды карыткан ортак тарых, тилдик жана маданий жакындык, руханий баалуулуктар боордоштук бекем байланыштырып бириктирип турат. Түркия Республикасы Кыргызстандын эң ишенимдүү өнөктөштөрүнүн бири. Учурдан пайдаланып, Казарман ГЭС-тер каскатын курууга инвестор катары келип жаткан Түркия мамлекетинин бардык өкүлдөрүнө терең ыраазычылык билдирем. Энергетика тармагын өнүктүрүү мамлекетибиздин артыкчылыктуу багыты. Электр энергиясы жетишсиз болгон өлкөдө өнөр жай өнүкпөйт, жаңы ишканалар ачылбайт, инвестиция келбейт. Биз өлкөнүн бардык аймактарында чакан жана орто гидроэлектр күн жана шамал станцияларды куруп ишке киргизип жатабыз. Бир нече жыл мурда мүмкүн эместей сезилген Камбарата 1 ГЭС-ин куруу боюнча иш аракеттер жигердүү жүрүүдө. Учурда жолдор, инженердик жана өндүрүштүк инфратүзүмдөр курулуп жатат.
0: Президент отметил, что завершить строительство каскада Казарманских ГЭС планируется к 2031 году. После ввода объекта в эксплуатацию, а также завершения строительства Камбаратинской ГЭС-1, Кыргызстан сможет не только полностью обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и стать государством-экспортером, поставляющим электроэнергию в соседние страны. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Эгинбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Гульмира Бекбоева. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беренче Радио. Вам удачных и насыщенных выходных.

0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках программы события, люди и смыслы, которые остаются с нами, даже когда время уходит вперед. Это разговор о прошлом, которое продолжает звучать в настоящем. У времени есть особая память. Иногда она хранится не только в книгах или фотографиях, но и в движении, музыке, голосе, сцене. Есть имена, которые продолжают звучать спустя десятилетия, потому что становятся частью культуры и частью истории. 17 мая на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева вновь был показан балет «Чолпон». Постановку посвятили столетию со дня рождения Бибисары Бишеналиевой, первой профессиональной кыргызской балерины и одной из ключевых фигур в истории национального искусства. Балет «Чолпон» впервые был поставлен еще в 1944 году. С тех пор спектакль остается одним из символов кыргызской сцены. Менялись поколения артистов и зрителей, но сама история продолжала жить. Наверное, в этом и заключается особая сила искусства, когда спустя десятилетия оно все еще способно говорить со временем. Имя Бибисары Бишеналиевой тесно связано с историей становления кыргызского балета. Она окончила Ленинградское хореографическое училище, выступала на крупнейших сценах Советского Союза и стала одной из тех, кто фактически создавал профессиональную национальную балетную школу. На сцене она исполнила десятки ведущих партий мирового репертуара: Адетту, Аделию в «Лебедином озере», Джульетту в «Ромео и Джульетте», Аврору в «Спящей красавице». Но при этом всегда оставалась частью кыргызской культуры. Сегодня имя Бибисары Бишеналиевой носит балетная труппа театра оперы и балета. И это, наверное, больше, чем просто название. Это память о человеке, который сумел соединить мировую школу балета и национальную сцену. О человеке, благодаря которому кыргызское искусство стало известно далеко за пределами страны. О значении личности Бибисары Бишеналиевой и месте балета «Чолпон» в истории кыргызской сцены рассказала народная артистка Кыргызской республики, главный балетмейстер Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева Айзада Тумакова.
1: Именно 17 мая 2026 года в театре оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева был представлен балет «Чолпон» Михаила Рауфергера. Легенде кыргызского балета Бибисары Бишеналиевой исполнилось бы в этот день 100 лет. И поэтому мы вновь, показывая наш легендарный балет, приурочили к столетию Бибисары Бишеналиевой. Эту постановку осуществил народный артист Кыргызской республики Нурдин Тугелов. В последующем в редакции внес свои корректировки народный артист Кыргызской республики Уран Сарбагышев. Михаила Рауфергера балет «Чолпон» был поставлен в 1944 году. И вот удивительный факт такой, да, что первую роль «Чолпон» станцевала сама Бибисара Бишеналиева. Она такая была очень чистая, самоотверженная героиня, мужественная. В последующем уже году, в 1953 году, Михаил Рауфергер предложил Бибисаре Бишеналиевой исполнить роль Айдай. И вот именно этой ролью Айдай она была известна всему миру. И этот балет в нашем театре находится в золотом фонде. Мы стараемся каждый нюанс сохранить, поставленный Нурдином Тугеловым в последующем редакции Урана Сарбагишева, ничего не потерять и передать молодому поколению.
2: Что можно сказать о значении личности вообще Бибисары Бишеналиевой в кыргызском искусстве?
1: Знаете, можно сказать, что именно Бибисара Бишеналиева первая сумела рассказать миру о красоте кыргызской культуры языком классического балета. Именно она в первой группе оказалась в далекой городе Ленинграде, где она отучилась, и ее наставником была Агриппина Яковлевна Баганова. Сама мэтр. Все-таки Агриппина Яковлевна Баганова, она смогла методически делать в хореографической школе, академии, построение всех движений, танцев, которые связаны именно с балетом. От ее методики весь мир сейчас вот отталкивается и старается обращаться именно к ее методике.
2: Мне кажется, в первое время Бибисаре Бишеналиевой было немного, ну, скажем так, трудновато.
1: Ну, конечно, она же была юная. Она тогда боялась, его хрупкая девочка была. И далекий Ленинград – это атмосфера театральная, величие города, где дворцы, да, шикарные проспекты, улицы. Все для нее это было новое. Я так думаю, она очень любила танцевать. Ведь она же была очень музыкальная, нежная, такая хрупкая. Несмотря на эти тяжелые годы учебы, она все равно училась, ей это нравилось.
2: Рассказываете ли вы молодым артистам балета о роли Бибисары Бишеналиевой?
1: Конечно, знаю, потому что мы в театре оперы балет, и меня Абдулласа Молдобаева старается, конечно, на юбилейные даты приурочить или фестиваль, или вот конкурсы, или же спектакли. Поэтому младшее поколение, они знают. Мало того, у нас есть, конечно, документальный фильм о Бибисаре Бишеналиевой, снят как с детства, с юности она училась, как она возвратилась, танцевала здесь, все партии заглавные. Какие у нее партнеры были, очень известные в то время тоже. Поэтому молодое поколение, они знают.
2: На ваш взгляд, как изменился сейчас балет?
1: Знаете, все-таки в мире сейчас происходит тенденция такая, все усовершенствуется. Если еще в годы войны, послевоенное время, советское время, да, вот, ну, это по методике я могу сделать акцент. Непозволительно было высоко ноги поднимать. И сейчас балерины, конечно, очень растянутые, гибкие.
0: В архивных материалах сохранились редкие записи разных лет. На одной из них Бибисара Бишеналиева рассказывает о поездке в Китайскую Народную Республику. Сегодня этот голос воспринимается уже не просто как воспоминание, а как часть большой культурной эпохи.
3: Кинокорреспондент присутствовал на занятиях известной балерины, народной артистки Киргизской ССР Бибисары Бишеналиевой. Мы попросили Бишеналиеву рассказать о своей поездке в Китайскую Народную Республику.
4: В конце прошлого года мне посчастливилось в числе группы советских артистов побывать в Китае. Мы давали концерты в заводах, клубах, театрах и большей части на открытом воздухе. Наше пребывание там широко освещалось в газетах. Где бы мы ни были, наши концерты пользовались неизменным успехом, и зрители после концертов окружали нас и выражали свои искренние дружеские чувства советским делегатам.
0: В середине прошлого века культура для Кыргызстана становилась не просто искусством, а частью формирования национальной идентичности. Появлялись первые профессиональные театры, оперные постановки, балетные спектакли. И именно поколение Бибисары Бишеналиевой стояло у истоков этой большой культурной эпохи. Они создавали сцену практически с нуля.
5: Обладательница орденов и медалей, народная артистка Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 6 и 7 созывов, звезда Кыргызского театра оперы и балета имени Абдулласа Молдобаева. Уникальная танцовщица Бибисара Бишеналиева ушла из жизни совершенно молодой, в возрасте 46 лет, в 1973 году, 10 мая. Со всех концов света прибыли поклонники ее незабвенного таланта, чтобы с почестями проводить свою любимую балерину в последний путь.
0: В программе использовались архивные материалы и записи разных лет, посвященные Бибисаре Бишеналиевой. Это была программа «Диалог со временем». У микрофона был Канат Султакеев.
6: Бишкекте саат 15.
7: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания «Айкон».
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
7: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.

Здравствуйте, в эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026 года. У микрофона Канат Султакеев. Групповой этап чемпионата мира постепенно выходит на финишную прямую. Для одних сборных последние туры становятся подтверждением амбиций, для других – временем подведения итогов и прощания с турниром. Сегодня вспомним самые заметные результаты последних игровых дней, посмотрим, кто уже вышел дальше, кто потерял шансы и почему нынешний чемпионат уже вошел в историю. Начинаем с группы «Д». Одним из самых обсуждаемых матчей стала встреча Турции и США. Команды выдали открытую игру, а зрители увидели сразу 5 голов. Сборная Турции сумела добиться победы 3-2. Несмотря на поражение, американцы сохранили лидерство в группе и продолжают борьбу за титул. Во втором матче Австралия сыграла в ничью с Парагваем 0-0. Австралийцы набрали важное очко и оформили выход в плей-офф. Парагвай сохраняет надежду попасть дальше через рейтинг лучших третьих мест. Переходим к группе «Е». Здесь произошел один из самых заметных результатов последних дней. Эквадор сумел обыграть Германию и заставил говорить о себе как об одной из главных неожиданностей турнира. Параллельно Кот-де-Ивуар оказался сильнее Кюрасао и также продолжил борьбу. Для Кюрасао нынешний чемпионат завершился. Именно после этих матчей был зафиксирован новый мировой рекорд посещаемости чемпионатов мира. В группе F борьба также получилась напряженной. Нидерланды уверенно прошли свою часть турнира и подтвердили статус одной из самых организованных команд чемпионата. Япония и Швеция в решающий момент сумели сохранить необходимый баланс и продолжают выступление. Плотность результатов показывает одну из особенностей нынешнего формата. Практически до последних туров большинство команд сохраняют реальные шансы на выход. Отдельно стоит вспомнить результаты предыдущего игрового дня. Швейцария обыграла Канаду 2-1 и завершила групповой этап на первом месте. Босния и Герцеговина оказалась сильнее Катара 3-1. Бразилия уверенно победила Шотландию 3-0. Марокко в результативной игре оказалась сильнее Гаити 4-2. Мексика завершила групповой этап без поражений, победив Чехию 3-0. А сборная Южноафриканской республики впервые в своей истории сумела выйти в плей-офф чемпионата мира. В группе G борьба получилась напряженной до последних минут. Сборные Египта и Ирана победителя определить не смогли. Встреча завершилась со счетом 1-1. Команды провели достаточно осторожный матч, в котором старались не рисковать и сохраняли дисциплину практически до финального свистка. Итоговая ничья оставила расклады в группе максимально плотными перед дальнейшим распределением мест. Во втором матче группы Бельгия уверенно разобралась с Новой Зеландией 5-1. Бельгийцы активно начали встречу, быстро захватили инициативу и еще до перерыва создали комфортное преимущество. Во втором тайме команда продолжила давление и довела матч до крупной победы. Этот результат позволил сборной Бельгии укрепить свои позиции и уверенно подойти к следующей стадии турнира. А для Новой Зеландии чемпионат мира завершился. Чем ближе плей-офф, тем выше становится цена каждого эпизода и тем меньше пространства для ошибок. Теперь кто уже завершил выступление? Среди команд, которые потеряли все шансы на продолжение борьбы, это Катар, Чехия, Южная Корея, Кюрасао и еще несколько сборных, которым не хватило очков для выхода.

0: Да. Для некоторых из них вылет стал неожиданностью, особенно обсуждают выступление Катара. Команда не смогла преодолеть групповой этап. А кто сейчас выглядит фаворитом? Эксперты чаще всего выделяют несколько сборных. Франция за глубину состава и стабильность, Бразилия за высокую результативность, Испания за контроль игры, Нидерланды за организованный футбол. И, конечно, Аргентина, действующий чемпион мира, остается среди главных претендентов на титул. Но чемпионат мира уже не раз показывал. Статус фаворита ничего не гарантирует. Настоящая борьба начинается именно в матчах на выбывание. И теперь еще один показатель масштаба турнира. Чемпионат мира этого года уже установил новый рекорд посещаемости. По данным FIFA, всего за первые две недели матчи турнира посетили более 3 миллионов 605 тысяч зрителей. Рекорд был официально зафиксирован после игровых дней с матчами Германии, Эквадор и Кот-де-Вуар Кюрасао. Таким образом, нынешний чемпионат превзошел прежние достижения чемпионата мира 1994 года, проходившего в США. Тогда за весь турнир матчи посетили 3 587 тысяч болельщиков. При этом нынешний чемпионат еще продолжается. Организаторы отмечают практически полную заполняемость арен и высокий интерес болельщиков. Есть еще один интересный факт. Нынешний турнир уже успел установить и рекорд результативности. Количество забитых мячей превысило показатель чемпионата мира 2022 года еще до завершения группового этапа. Новый формат с участием 48 сборных сделал турнир более насыщенным и подарил болельщикам больше матчей и больше голов. Впереди начинается самое интересное – плей-офф, стадия, где уже не будет права на ошибку. Один матч – один шанс. Именно там рождаются главные сенсации и определяются будущие чемпионы мира. В Кыргызстане матчи чемпионата мира показывает Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской республики и телеканал НТРК «Спорт». Но за тем, что зритель видит на экране, всегда остается большая организационная и редакционная работа. Как выстраивается показ чемпионата мира, что происходит за кадром, как готовятся эфиры и что особенно важно во время такого крупного турнира. Об этом Беринчи Радио рассказал продюсер телеканала НТРК «Спорт» Джолдош Исаков.
1: Единственное, что вызывает больше всего вопросов, это время начала матчей. Это тот факт, на который мы не можем повлиять. Увы, чемпионат в этом году был отдан другому континенту, и время матча приходится на ночное время в Бишкеке. Что касается комментирования, у нас возникают некоторые вопросы с нашими телезрителями. У нас в социальных сетях они пишут критику, критики достаточно, я думаю. Но мы готовы выслушать достаточно такую зрелую, здоровую, обоснованную критику, а не какой-то ор. И когда поступают какие-то замечания, мы их выслушиваем и пытаемся соответствовать. Для того, чтобы у наших слушателей было понимание о том, как работают комментаторские группы, совсем недавно, это из последних новостей, мы проходили обучение в рамках Академии Матч ТВ онлайн режиме. Этот семинар был организован со стороны Кыргызского футбольного союза, который напрямую заинтересован в том, чтобы комментаторы повышали квалификацию и тем самым улучшали свои навыки. Да, много чего нам не хватает, в некоторых, может быть, моментах нам не хватает определенных знаний, но мы стараемся, и самое главное, я вижу среди ребят, которые комментируют, желание идти вперед, становиться лучше, познавать больше и поглощать максимум информации.
2: А какие матчи вызвали наибольший отклик у аудитории? Наверное, топовые, скорее всего.
1: Да.
2: Ну вот и были матчи-сюрпризы, Джолдош.
1: Да, конечно, матчи-сюрпризы. Неприятный сюрприз нам преподнесла наша братская сборная Турецкой Республики. Это, конечно, главное разочарование этого турнира, главная антисенсация турнира.
0: Расписание трансляции и время начала игр доступны на официальных ресурсах НТРК. С вами была программа «Пульс чемпионата». До встречи в следующем выпуске.
3: Первое информационное радио.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчунду окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
6: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
7: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
8: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
5: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
9: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
5: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
10: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
5: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
11: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
5: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
11: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
5: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
0: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
12: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
13: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
14: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын коктук болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору.
15: Эгемендикти туу тутуп, улуттук дем менен өнүгүүнүн өрнөктүү жолуна түшүп, жашоонун бардык тармагында бакыт өмүр сүрүп, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишебиз. Уңгу жол, улуу жеңиштерге алып барчу жол.
12: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
13: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
16: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.

0: Вы слушаете Беренчи Радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями исполняющей обязанности президента Боливарианской республики Венесуэла Делси Родригес в связи с разрушительным землетрясением, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. С глубокой скорбью воспринял известие о том, что в результате сильного землетрясения в Боливарианской республике Венесуэла погибли и пострадали люди, а также были причинены значительные разрушения. От имени народа Кыргызской республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, семьям и близким погибших, а также всему народу Венесуэлы. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в телеграмме президента Садыра Жапарова. В Кыргызстане с 1 по 31 июля 2026 года будет действовать временный зеленый коридор для иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба МИД Кыргызской Республики. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Документ предусматривает возможность для иностранцев, незаконно находящихся на территории страны, добровольно покинуть Кыргызстан без применения административных штрафов. Для этого с 1 по 31 июля иностранным гражданам необходимо обратиться в территориальное подразделение милиции по месту пребывания и получить письмо, необходимое для оформления выездной визы. После этого заявление на получение выездной визы следует самостоятельно подать через официальный сайт электронной визы. В МИД отметили, что в рамках действия указа выездная виза будет оформляться без взимания визового сбора, а административный штраф за нарушение правил пребывания применяться не будет. Ведомство подчеркнуло, что воспользоваться механизмом можно только при самостоятельном обращении в милицию и последующей подаче заявления через официальный сайт электронной визы без участия посредников. Заявления, поданные после 23 часов 59 минут 31 июля 2026 года, рассматриваться не будут. В связи с этим иностранным гражданам рекомендовано не откладывать оформление документов. В Чолпон-Ате открылись вторые конституционные чтения, приуроченные ко дню юриста Кыргызстана. С приветственными выступлениями на церемонии открытия выступили председатель Конституционного суда Эмиль Оскунбаев, ректор Международного университета, кандидат юридических наук, доцент Сейтек Асанов, а также постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьева. В ходе пленарного заседания советник председателя Верховного суда Руслан Мырзалимов представил доклад на тему «Актуальные вопросы расширения доступа к правосудию. Цифровые шаги Кыргызстана». Мероприятие продлится до 28 июня. В нем принимают участие представители Конституционного суда, государственных органов, академического сообщества, эксперты и практикующие юристы из Кыргызстана, Казахстана, России, Турции и Узбекистана. Почта Кыргызстана выпустила специальную почтовую марку, посвященную 20-летию Евразийского банка развития. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана. По их данным, торжественное гашение первого экземпляра марки состоялось в рамках годового собрания и бизнес-форума ЕБР. В церемонии приняли участие министр экономики и коммерции Бахыт Сыдыков, председатель правления ЕБР Николай Подгузов и представители почты Кыргызстана. Бахыт Сыдыков поздравил ЕБР с юбилеем, подчеркнув важность сотрудничества банка с Кыргызстаном и выразив уверенность в дальнейшем укреплении партнерства. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами в Чуйской, Таласской, Сыкульской, Нарынской областей, предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской и Баткенской областей, осадки интенсивные, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 32-37, Таласская область плюс 28-33, Баткенская, Ошская и Джалабадская области – плюс 33-38, Иссыкульская область плюс 26-31, Нарынская область плюс 25-30. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 35-37.
1: Ар ишемби саат 16:05 биз жуманын эң кызыктуу түз эфирлерин, маанилүү талкууларын жана коомчулук көңүл бурган маселелерди кайрадан эске салып, талдап беребиз. Биринчиде бир жума, өткөндү жыйынтыктап, келечекке багыт берген программа. Унутпаңыз, ишемби күнү саат 16:05 биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, сиздер биринчи радионун биринчидеги бир жума программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Урмат Жээнбеков, бул уктурууда сиздер узап бара жаткан жумада биринчи радиодогу эфирлерде болгон маектердин урунттуу кызыктуу учурларынан угасыздар. Алгач дүйшөмбү 22-июнга токтолсок. Бул күнү биринчи радионун Кеч Кыргызстан программасында туризм артыкчылыктуу тармак темасы эфирге чыкты. Анда бул чөйрөдө аткарылып жаткан жумуштар, келечек долбоорлор, чет элдик конокторду тейлөө маданияты, улуттук баалуулуктарды таанытуу аракети жөнүндө сөз болду. Улуттук статистика комитетинин соода жана кызмат көрсөтүү, маалымат коммуникация технологиялар жана туризм статистикасы башкармалыгынын башкачысы Бактыгүл Супатаева менен туризм академиясынын илим иштери боюнча проректору, туризм кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин кандидаты, доцент Нургүл Жапарова программанын мейманы болду.
3: Биринчиден ушу туризм статистиканын маалыматтары кандайча чогултулат, ушул жөнүндө кененирээк айтып кетейин. Бул туризм статистикасында маалыматтардын тактыгын жана салыштырмалуулугун камсыз кылуу үчүн биз бул туризм тармагын экиге бөлүп карайбыз да, уюштурулган сектор жана уюштурулбаган сектор деп. Уюштурулган секторго бул мейманканалар, пансионаттар, эс алуу үйлөрү, курорттор, санаторийлер, жаратылыш парктары, ушу жалпы ушулар кирет да. Ал эми уюштурулбаган секторго болсо, бул негизинен жеке мейман үйлөрү, анан жана туристтерди кабыл алып, өзүнчө үй чарбаларда кабыл алып туристтерди эс алдырышат го, мына ошолор бул уюштурулбаган секторго кирет. Уюштурулган сектордун маалыматтары негизинен расмий статистикалык отчетулуктун негизинде чогултулуп, анан такталып, ошо бул баардык маалыматтар берилип турат. Ал эми уюштурулбаган секторда болсо жайында ушу өзгөчө Ысык Көл облусунда кеңири таралганда ошол жай мезгилинде бул июль август айларында атайын тандалма изилдөөлөр жүргүзүлөт. Жалпы жана тандалма изилдөөлөр жүргүзүлөт. Бул жалпы изилдөө бул баардык иштеп жаткан юридикалык жактарга жүргүзүлөт. Ал эми тандалма изилдөөлөр болсо ушу туристтерди кабыл алган үй чарбаларга жүргүзүлөт. Мындан сырткары ошо биз ошо жайкы туризм жана кышкы туризм деген термин бар да. Жайкы туризмди мына ушундай кылып изилдөөлөрдүн негизинде алабыз. Ал эми кышкы туризмге дагы январь, февраль айларында атайын изилдөөлөр жүргүзүлөт. Бул баардык жайкы туризм только Ысык Көл областында жүргүзүлөт. Ал эми кышкы туризмге Кыргызстандын баардык региондору катышып, алдагы ошо сурамжылоо ошол жерге барып, биздин адистер барып ошо сурамжылоо жүргүзүп, анан ушундай маалыматтарды чогултулат.

0: Первое информационное радио.
1: В Бишкеке 19:00.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
3: Здравствуйте! Вы слушаете Беринчи радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели в еженедельной программе «АПТА». В студии у микрофона Канат Султакеев. Итак, чем запомнилась эта неделя? Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров совершил рабочую поездку в Нарынскую область, в рамках которой провел ряд встреч с местными жителями, ознакомился с реализацией инфраструктурных и социальных проектов, а также обсудил перспективы дальнейшего развития региона.
4: Если в 2021 году объем областного бюджета составлял 960 миллионов сомов, то по итогам прошлого года он превысил 2 миллиарда 334 миллиона сомов.
3: В Бишкеке состоялось открытие инвестиционного бизнес-форума ШОС-2026, первой масштабной инвестиционной площадки в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Форум прошел в рамках председательства Кыргызской республики в ШОС и объединил представителей власти, бизнеса, инвесторов и международных организаций.
5: Кыргызская республика последовательно поддерживает усилия по созданию банка развития ШОС и других финансовых механизмов.
3: В Кыргызстане для ювелиров создаются самые благоприятные условия в мире. Об этом сообщил генеральный директор Ассоциации ювелиров Кыргызстана Азамат Макешев. По его словам, в последние годы в стране был принят ряд важных решений, направленных на развитие ювелирной отрасли.
6: Принятые последние годы решения, это включая снижение единого налога до 0,25%. Второе, это было принято освобождение от НДС импорта технологий, оборудований.
3: Обо всех этих и других событиях далее в еженедельной программе АПТА. На текущей неделе президент Кыргызской республики Садыр Жапаров совершил рабочую поездку в Нарынскую область. В рамках визита глава государства посетил ряд районов региона, ознакомился с ходом реализации инфраструктурных и социальных проектов, а также провел встречи с местными жителями и представителями органов власти. О ключевых мероприятиях визита президента в Нарынскую область далее в нашем репортаже.
7: Ар бир айтылган суроолорго жана экономиканын өсүшүнө байланыштуу айтылган суроолорго өзү убагында так жана анын аткарылышына кескин кыска жооп.
8: Особое внимание во время визита было уделено прямому диалогу с населением. В Джунгальском районе президент встретился с жителями в формате открытого разговора, где каждый желающий мог задать вопросы, проблемы своего села или района, а также внести предложения по развитию территории. Среди наиболее часто поднимаемых тем были вопросы дорожной инфраструктуры, обеспечения чистой питьевой водой, строительства социальных объектов, поддержки сельского хозяйства и создания новых рабочих мест. Аналогичные встречи состоялись и в Хочкорском районе. Глава государства подчеркнул, что практика прямого общения с населением позволяет руководству страны получать объективную информацию о положении дел на местах и оперативно реагировать на обращения граждан. Жители района получили возможность напрямую обратиться к президенту по вопросам земельных отношений, социальной поддержки, развития туризма и улучшения коммунальной инфраструктуры.
9: Шу көмүр газуу тармагында негизги региондордун бири өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген.
4: Если в 2021 году объем областного бюджета составлял 960 миллионов сомов, то по итогам прошлого года он превысил 2 миллиарда 334 миллиона сомов. рост составил в 2,5 раза. Таких показателей ежегодного роста удалось достичь благодаря наведению порядка в бюджетообразующих отраслях, усилению контроля и повышению ответственности. Именно поэтому консолидированный бюджет республики в 2025 году превысил 1 триллион 100 миллиардов сомов. Несмотря на то, что бюджет Нарынской области на 2025 год был утвержден в размере 2,3 миллиарда сомов, по итогам 2025 года области было выделено 7 миллиардов 680 миллионов сомов. Другими словами, объем выделенных средств превысил утвержденный бюджет более чем в 3 раза. Это позволило, наряду с реализацией масштабных преобразований по всей республике, обеспечить последовательное повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе учителей, врачей, государственных и муниципальных служащих, а также военнослужащих Нарынской области. Сегодня наши пенсионеры получают пенсии, размер которых превышает установленный прожиточный минимум.
8: Июня президент посетил город Нарын и Нарынский район. Я ознакомился с результатами социально-экономического развития территории за последние годы. Руководство страны были представлены проекты по строительству и модернизации объектов образования, здравоохранения, жилищного строительства и транспортной инфраструктуры. Также были рассмотрены перспективные инициативы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона и улучшение качества жизни населения. В ходе встречи с активом города Нарын и Нарынского района глава государства отметил, что Нарынская область занимает особое место в стратегии развития Кыргызстана. Регион обладает значительным потенциалом в сферах животноводства, переработки сельхозпродукции, энергетики, логистики и туризма. По словам президента, государство продолжит направлять ресурсы на модернизацию инфраструктуры и создание условий для устойчивости экономического роста области. Власти области представили информацию о строительстве новых жилых домов, ремонте автомобильных дорог, развитии инженерных сетей и улучшении социальных услуг. Президент подчеркнул необходимость эффективного использования бюджетных средств и строгого контроля за качеством выполняемых работ.
9: 2021 жылы облыс бюджетнин көлөмү 960 миллион сомду түссө,
10: строительной отрасли в настоящее время возводится 4 объекта, а по 14 социальным объектам подготовлена проектно-сметная документация. Ожидается, что строительные работы по ним начнутся в ближайшее время. За последние 5 лет введены в эксплуатацию 15 социальных объектов, включая школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и другие учреждения. На участке протяженностью 143 километра международной альтернативной автодороги «Север-Юг» уложено асфальтовое покрытие. Кроме того, за счет средств, сэкономленных при строительстве данной дороги, а также за счет республиканского бюджета, за последние 5 лет заасфальтировано в общей сложности 35 километра внутренних дорог. В настоящее время по его инициативе ведутся работы по укладке асфальта на участке протяженностью 22 километра автомобильной дороги государственного значения Сары-Булун-Минкуш. В целях обеспечения жителей района чистой питьевой водой в рамках программы АРИС по развитию водоснабжения и санитарии в сельской местности проводится реабилитация систем водоснабжения в 7 селах района на сумму 595 миллионов 600 тысяч сомов. Кроме того, объявлен тендер на проведение работ по обеспечению чистой питьевой водой еще 3 сел. Определен победитель и заключен соответствующий договор. Также ведется подготовка документации для строительства систем водоснабжения в 8 селах. В Жумгальском районе, обладающем высоким энергетическим потенциалом, мы находимся на пороге начала строительства теплоэлектростанции Кара-Киче мощностью 1200 мегаватт. Реализация этого проекта не только укрепит энергетическую безопасность региона, но и станет важным фактором дальнейшего развития энергетического сектора страны. В целях развития инфраструктуры местного значения в Фонд развития Жумгальского района с 2021 года поступило 247 миллионов сомов, за счет которых профинансированы 84 проекта социально-экономического и инфраструктурного характера.
8: В ходе поездки обсуждались также вопросы развития приграничных районов, поддержки предпринимательства и привлечения инвестиций инвестиции. Глава государства отметил, что Нарынская область должна стать одним из центров экономического роста страны благодаря своему географическому положению и богатому природному потенциалу. Особые надежды связывают с развитием туризма, логистических маршрутов и перерабатывающей промышленности. Кроме этого, президент Кыргызской республики посетил и Атбашинский район.
4: Район расположен вдоль крупнейшей в Центральной Азии реки Нарын. Помимо Атбашинской ГЭС, в перспективе здесь предусмотрена реализация проекта каскада Верхненарынских ГЭС. В настоящее время ведется строительство Куланакской ГЭС, что делает район одним из важнейших для энергетического развития страны. Наряду с этим долина Солтан-Сары богата месторождениями золота, а в долине Эки-Нарын сосредоточены значительные запасы железной руды. На месторождении Солтан-Сары уже ведется добыча золота, и средства начали поступать в местные фонды развития. Компания, осуществляющая деятельность в долине Солтан-Сары, обеспечивает постоянной работой 450 человек. По итогам 2025 года она добыла 869 килограммов золота и перечислила в государственный бюджет более 2 миллиардов сомов налоговых платежей. Ежегодно в фонд развития Минбулак-Нарынского района также поступает 50 миллионов сомов в рамках социального пакета, которые направляются на решение местных вопросов. Начиная с 2024 года, мы сделали доброй традицией ежегодное открытие 100 промышленных предприятий. Эта практика будет продолжена и в текущем году. Если в прошлом году в Нарынском районе были введены в эксплуатацию бетонный завод и предприятие по переработке мяса птицы, то в этом году ожидается завершение строительства и запуск еще 2 бетонных заводов, а также небольшой золотообогатительной фабрики.
8: По итогам визита президент дал ряд поручений государственным органам и местным властям по ускорению реализации социально значимых проектов, решению проблем населения и повышению эффективности работы на местах.

0: Во время поездки поднимались вопросы воды, ирригации и так далее. Много вопросов касалось именно водной части. Эдиль Усманбетов, эксперт, отмечает, что вопрос воды очень важен. Изменение климата так или иначе сказывается на селах республики.
1: Сегодня происходят серьезные вещи. Это изменение климата. Центральная Азия, он меняется. Они предлагают конкретные вещи. Во-первых, то, что вот мы слышали ООН доклады, других международных организаций. Климат меняется, и водные вопросы будут стоять остро. А без водных вопросов сельское хозяйство, продовольственная безопасность Кыргызстана не будет решаться.
0: Между тем, президент Садыр Жапаров, который осуществил рабочую поездку по Нарынской области, провел встречи с местными жителями из разных районов. На этих встречах граждане делятся своими проблемами, большинство из которых носит личный характер. Как отметил Дайырбек Орынбеков, руководитель службы информационной политики администрации президента, люди стремятся использовать уникальную возможность высказать свои проблемы. Он также добавил, что количество региональных вопросов стало уменьшаться, так как власти оперативно решают их на местах, не доводя граждан до отчаяния. Таким образом, визит президента на Нарынскую область был направлен не только на ознакомление с текущей ситуацией в регионе, но и на определение дальнейших шагов по его комплексному развитию. Встречи с населением, инспекция объектов и обсуждение перспективных проектов подтвердили курс государства на усиление внимания к региональному развитию и решению актуальных проблем граждан. Эрмек Актанов, еженедельная программа «АПТА».
2: В Бишкеке состоялось открытие инвестиционного бизнес-форума ШОС-2026, первой масштабной инвестиционной площадки в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Форум состоялся в период председательства Кыргызской республики в ШОС и стал одной из ключевых международных экономических площадок года для страны. Участие в мероприятии приняли представители государственных органов, деловых кругов, международных финансовых институтов, инвесторы и предприниматели из государств, членов организации и стран-партнеров. Площадка ориентирована на обсуждение перспектив расширения экономического сотрудничества, привлечения инвестиций, развития промышленности, транспортной инфраструктуры, энергетики, цифровых решений и реализации совместных проектов. Для Кыргызстана проведение такого форума стало возможностью представить инвестиционный потенциал страны, продемонстрировать текущие реформы и обозначить приоритетные направления сотрудничества в рамках пространства Шанхайской организации сотрудничества. Подробнее о работе форума в нашем репортаже. Более 600 представителей бизнеса, инвестиционного сообщества, международных организаций и государственных структур собрались в Бишкеке на инвестиционном бизнес-форуме ШОС-2026. Форум впервые проводится в таком формате и рассматривается как новая площадка для укрепления инвестиционного сотрудничества между государствами пространства Шанхайской организации сотрудничества. В центре внимания участников вопросы привлечения инвестиций, развитие торгово-экономических связей, запуск совместных проектов и поиск новых направлений партнерства. Открывая форум, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдеев отметил, что сегодня все большее значение приобретает практическое экономическое взаимодействие.
3: Кыргызская Республика последовательно поддерживает усилия по созданию банка развития ШОС и других финансовых механизмов, которые позволили бы обеспечить устойчивое финансирование крупных инвестиционных и технологических проектов. При этом ключевую роль в реализации масштабных проектов должен играть не только государственный сектор, но и, безусловно, частный бизнес. Именно предприниматели, инвесторы и инновационные компании являются движущей силой экономического роста и технологического обновления. Мы рассчитываем на достижение существенного прогресса в этом направлении в период своего председательства. На площадке организации уже созданы необходимые усилия для углубления инвестиционного сотрудничества. Успешно функционирует специальная рабочая группа по содействию инвестициям и торговле, которая служит эффективным механизмом для выработки и продвижения практических предложений по взаимодействию. Призываем все стороны более активному участию в ее работе.
2: По словам организаторов, форум должен стать не только местом для обсуждения инициатив, но и площадкой для формирования новых деловых контактов. В течение 2 дней участникам предстоят переговоры, тематические дискуссии и двусторонние встречи. О том, почему проведение форума именно в Бишкеке имеет особое значение,

0: сказал директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики Равшан Сабиров.
1: На сегодняшний день мы возрождаем практически великий шелковый путь с учетом цифровизации, современных технологий, электронной коммерции. И этот проект, я так думаю, она за собой потянет всю экономику нашей страны. Также там будут создаваться сотни тысяч рабочих мест, будут создаваться торгово-логистические базы, перевалочные базы. И я так думаю, мы на сегодняшний день, Кыргызстан уже это сам знает на международной арене. Вы знаете, недавно только Совет Безопасности ООН нас поддержали 142 стран мира. На сегодняшний день становимся непостоянными членами Совета Безопасности на 2027-2028 годы. Также это еще хорошая новость. Вот недавно только нас вывели из черного списка европейской авиационной безопасности. На сегодняшний день Кыргызстан – это самое на международной арене.
0: Как отметил глава агентства, Кыргызстан сегодня рассматривает свое географическое положение, развитие транспортной инфраструктуры и цифровых решений как дополнительные преимущества для расширения международного сотрудничества. Отдельное внимание в программе форума уделено не только внутренней повестке, но и международному диалогу. Среди участников – представители дипломатического корпуса, финансовых институтов и зарубежных бизнеса. О перспективах сотрудничества в рамках площадки ШОС высказался чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Голам Хусейн Ядигари.
2: Как вы все прекрасно знаете, сегодняшний форум он посвящен вопросам сотрудничества в сфере инвестирования. Здесь находятся представители частного сектора государств-членов ШОС. И основная цель данного мероприятия – это привлечение инвестиций и развитие сотрудничества в сфере бизнеса и торговли.
0: Участники форума отмечают, что современная экономика все больше ориентируется не только на конкуренцию, но и на поиск совместных решений. Именно поэтому такие площадки становятся пространством для прямого диалога между государством и бизнесом. Практический интерес к форуму подтверждает и участие международных компаний. Деловая программа форума включает панельные дискуссии по вопросам цифровой экономики, зеленой трансформации, здравоохранения и другим перспективным направлениям. Отдельный блок был посвящен проведению двусторонних встреч, во время которых участники смогли обсудить конкретные проекты и перспективы сотрудничества. Одним из ожидаемых итогов форума станет принятие совместной резолюции, которая предусматривает дальнейшее развитие практики проведения инвестиционных и деловых мероприятий в рамках ШОС. Организаторы рассчитывают, что форум станет не разовым событием, а устойчивой платформой для укрепления экономических связей между странами организации. Канат Султакеев, Биринчи Радио. В Кыргызстане для ювелиров создаются самые благоприятные условия в мире. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Хабар» сообщил генеральный директор Ассоциации ювелиров Кыргызстана Азамат Макешев. В последние годы в стране был принят ряд важных решений, направленных на развитие ювелирной отрасли. Это снижение налоговой ставки для ювелиров, возможность перерабатывать золото, произведенное внутри страны и другие условия. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
3: В Кыргызстане для ювелиров создаются самые благоприятные условия в мире. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Хабар» сообщил генеральный директор Ассоциации ювелиров Кыргызстана Азамат Макешев. По его словам, в последние годы в стране был принят ряд важных решений, направленных на развитие ювелирной отрасли.
4: Принятые в последние годы решения, это включая снижение единого налога до 0,25%. Второе, это было принято освобождение от НДС импорта технологий, оборудований. Третье, это была очень большая масштабная легализация ювелирных изделий. В-четвертых, наконец-то ювелирам начали выдавать кыргызское золото, которое мы в течение 30 лет просили, чтобы наше золото предоставлялось нам, кыргызским ювелирам. На сегодняшний день предоставляется на условиях минус 2% от лондонского фиксинга. Пятое еще решение было, это выдача льготного кредита под 6% для приобретения оборудования, технологий для ювелирного производства. Это все является комплексным решением. Что произошло после этих комплексных решений? Это вывод из теневого сектора, вышли те производства, которые были в тени, выросла инвестиционный потенциал именно в эту отрасль. В мировом потреблении всего добытого золота 55% именно используется для ювелирных производств. Остальные 20% в инвестициях, 15% это там национальные банки, технологии и так далее.
3: Азамат Макешев напомнил, что 1 марта официально завершилась кампания по легализации ювелирных изделий. За время проведения акции 942 предпринимателя добровольно легализовали ювелирную продукцию. Общая сумма активов составила почти 16,8 миллиарда сомов.
4: Я думаю, в будущем какие перспективы ждут? Перспективу около создания 100 тысяч рабочих мест. 1 килограмм переработанного золота предоставляет 10 рабочих мест. Это какие? 3 рабочих места – это в производстве, 3 рабочих места – это в сфере торговли, купли-продажи, и 4 в сфере, в смежотраслевых сферах. А также еще хочу добавить то, что золото, если просто так продавать, она не особо прибавляет добавочную стоимость. А если, например, возьмем золото 1 килограмм 100 тысяч, и мы добавочная стоимость, если продадим 150, это добавочная стоимость 50 тысяч составляет. И, конечно же, это поступление налогов, это создание рабочих мест, квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест.
3: Одной из важных мер поддержки стало предоставление отечественным производителям золота и серебра по льготным условиям. С 2026 года драгоценные металлы реализуются кыргызским ювелиром со скидкой 2% от международной цены. Директор ОСО «Алтынгард» Бексултан Жолдошев отметил, что у кыргызстанских ювелиров наконец появился доступ к сырью.
5: На сегодняшний день реформы, которые были приняты, можно их назвать историческими, так как прежде не было таких у нас никогда льгот. Особенно хочется отметить то, что были снижены налоговые ставки до 0,25%. Также самое, наверное, важное для ювелиров, кто занимается производством, это доступ к сырью. Нам предоставили такую возможность закупать у Национального банка сырье от лондонского фиксинга минусом 2%. И тем не менее, да, еще хочется добавить то, что не только дали доступ к сырью, но и дали возможность отсрочки на 180 дней. Помимо этого были приняты меры по развитию ювелирной промышленности, такие как освобождение от НДС, госпошлин на импорт ювелирных оборудований. Это нам дает для модернизации ювелирного производства и создания новых рабочих мест. Также кредиты стали теперь доступными. Это 6% годовых. Я вот уже на протяжении 14 лет занимаюсь ювелирным производством. Быть кыргызским брендом, вот, наша, наверное, это не амбиция, наверное, это наша, наверное, миссия, ну, как для патриота страны. Ну, также мы, наверное, хотим быть таким кыргызским брендом, не только быть брендом, но и быть брендом, который производится в Кыргызстане.
3: Отметим, что благодаря государственной поддержке объем производства ювелирных изделий в Кыргызстане значительно вырос. Эти меры способствуют развитию переработки драгоценных металлов внутри страны, созданию новых рабочих мест и увеличению экспортного потенциала кыргызской ювелирной продукции. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
0: Пассажирский поезд по маршруту Бишкек-Балыкчи с 26 июня перешел на ежедневный график движения. Решение принято на период летнего сезона в связи с ростом пассажирского спроса и увеличением числа поездок к побережью Иссык-Куля. Как отмечается, переход на ежедневное курсирование позволит обеспечить более удобное транспортное сообщение для жителей и гостей страны, а также повысить доступность железнодорожных перевозок в период активного туристического сезона. Маршрут Бишкек-Балыкчи традиционно остается одним из наиболее востребованных летних направлений, особенно в период отпусков и школьных каникул. В ведомстве напоминают, что пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки и приобретать билеты заблаговременно. Подробно далее. С начала активного туристического сезона поезд Бишкек-Балыкчи вновь становится одним из востребованных способов добраться до побережья Иссык-Куля. Как сообщили в государственном предприятии, национальная компания «Кыргызтемиржолу», начиная с 26 июня пассажирский поезд переводится на ежедневный режим работы. Ранее состав курсировал только по выходным дням, однако теперь движение организовано ежедневно вплоть до середины сентября. Говорит начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
6: Сообщаем о том, что пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» будет курсировать каждый день, начиная уже с 26 июня этого года. До этого, как вы знаете, данный поезд курсировал по пятницам, субботам и воскресеньям. Теперь же, уже начиная с 26 июня, поезд будет курсировать каждый день.
0: Поезд номер 608-609 будет отправляться со станции Бишкек-2 в 8 часов 6 минут утра и прибывать в Балыкчи в 12 часов 12 минут. После этого маршрут продолжится до остановочного пункта Балыкчи-пляж. Обратный рейс отправляется вечером в 18 часов 40 минут. По пути следования предусмотрены остановки в Канте, Ивановке, Токмоке и Кемине, отметила начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
6: Поезд отправляется с железнодорожного вокзала Бишкек-2, который расположен по бульвару Эркиндек-1, ровно в 8 часов 06 минут и прибывает на остановочный пункт Балыкчи-пляж 12:37. Обратно, получается, с Балыкчи-пляж поезд выдвигается в 18 часов 40 минут, и дальше уже в город Бишкек прибывает 23 часа 11 минут.
0: В составе предусмотрено до 16 вагонов различных категорий, от стандартных до вагонов повышенной комфортности. Стоимость поездки зависит от выбранного класса обслуживания и способа оплаты. При безналичном расчете билеты обходятся дешевле. Для детей младше 5 лет предусмотрен бесплатный проезд без отдельного места. Также действуют правила провоза багажа и перевозки домашних животных. Отдельное внимание в этом сезоне уделено доступности покупки билетов. О способах оформления поездки рассказала начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
6: Вы также можете приобрести билеты онлайн через наш сайт ticket.railway.kg, сайт модернизированный и упрощенный. Либо же можете приехать непосредственно на железнодорожный вокзал Бишкек-2 и там также приобрести билеты картой, электронной картой, либо через QR-код, либо наличными.
0: Кыргызтемиржолу рассчитывают, что ежедневное сообщение позволит сделать поездки к Иссык-Кулю более удобными в период летнего сезона. Канат Султакеев, Биринчи радио. Вы слушали еженедельную программу «Апта». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч!
7: Жалпы адамзат тазрибасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу.
8: Уңгу жол бул термин биздин өнүгүшүбүздүн өзөктүү жолун белгилеген стратегия бар ичинде. Доктрина бар бул сөздүн ичинде. Бул документтин өзгөчөлүгү өлкөбүздүн бардык тармагы, экономикасы да бар, билим берүүсү да бар, тарбиясы, койчу, спорту, маданияты бар, бардыгын камтыган ошо бирдиктүү бир жолдун уңгусуна бардыгын салып турган документ.
7: Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
9: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн жаш муундарга жеткинчек кезинен улут наркы салтын камтыган тарбия берүү боюнча атайын изденип программа түзүп, улуттун улуу мурастары аттуу ийримди жетектеп келген Бишкек шаарынын Свердлов районундагы номеру 46 орто мектебинин мугалими, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Өрөниса Кадыралиеванын жеке педагогтук чыгармачылык иши тууралуу айтып беребиз. Үриниса Кадыралиева өзү мектепте математика мугалими, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан соң мектеп директорунун сунушу менен изденип иштей баштаганын айтат. Мисалы, алгач эле кыргыз элинин саламдашуусу, анын түрлөрү, боз үйдүн түзүлүшү, көчмөн элдин кийими тууралуу ата-энеден алган тарбиясын кошумча адабияттардан изденип таап, байытып, кесиптештери менен талкуулап программа иштеп чыкканын айтат.
10: Улуттун улуу мурастары деген бул жалпы эле элибиздин басып өткөн жолундагы тили, маданияты, кол өнөрчүлүгү, сүйлөө маданияты, жашоо шарты, көркөм чыгармалары, азыктануу ыкмалары, кандай тамактар менен азыктанган, эмне менен жашашкан, мына ушунун баарын камтыйт. Муну биз кайсы жылы колго алдык? 20-жылы президенттин жарлыгы чыккан уңго жолго баралы деп. Ошондо эле номер 5-чи лицейдин директору Мурат Касмалиев, ушул эже, сиз ушул тарапта кичине ойлонуп көрбөйсүзбү, ийрим берели иштеп көрүңүз дегенде, мен ушуну өзүм сүйүнүп кеттим. Себеби өзүм сүйгөн тема болчу. Өзүм кесибим математик болсо дагы, мен өзүм сүйгөн, өзүм аздектеген ушуну барктап баалоочу катары, алып жүрүүчү катары сүйүнүп кеттим дагы. Ушул программаны түзүүдө мен абдан көп китептерди кароого, балдарга жөнөкөйлөштүрүүгө, ыңгайлаштырууга багыт алып, мына программаны түздүм. Ошо боюнча анан баягы ийрим жетектеп, бул ийримди ошол учурда ар бир класска кирип сабак өтүүгө да туура келди да. Эми бул программада эмнени камтыйт? Уңгу жолдо биздин бүгүнкү саламдашуубуздан баштадым. А дегенде эле адам бири бири менен көрүшкөндө саламдашуудагы кетирип аткан кыргыздын баалуулуктарынын жоголуп баратышына көңүл бөлдүм. Мисалы, жаштарга айтсаң гана кандай саламдашасыңар десең, привет, чао, же болбосо пока ушундай бир саламдашуулар менен айтышат. Анан кыргыз биздин бабаларыбыз эмне үчүн арыбаңыз деп саламдашкан. Арыбаңыз деген сөздүн маанисине түшүнөлүчү десек, балдар түшүнө албай жүрдү. Арыбаңыз деген эмне? Бул күйүлүү күчтүү болуңуз, демдүү болуңуз, оор сыркоодон алыс болуңуз деп ушундай саламдашуу болгон. Эми саламдашуунун да түрлөргө бөлүнөр. Ат минип кетип бараткан адам менен жөө адамдын келаткан саламдашуусу. Мына саламдашуу өзү эле бир 10 саат бөлүнүп калды да. Эки адамдын бет келгендеги улууга кичүүнүн саламдашуусу, тең курбулардын саламдашуусу, ошондой эле жаш келген келинчек менен үй бүлөдө кайын журтка берген салам айтуусу, мына ушулардын баарын эле ушундай, биринчи биздин бул уңгубуз, тамырыбыз. Мына ушуну тамырыбызды, уңгубузду жаш жеткинчектер баягы дили таза мезгилинде өздөрүнө кабыл алса, ал ошол боюнча кийин өнүп өсөт дагы экинчи муунга бергенге даяр болот.
9: Кандай кабыл ала атат сиз?
10: Балдар абдан жакшы кабыл алды. Азыр мисалы үчүн көчөдө баратканда мен өзүм таң калам, арыбаңыз эже дейт. Анан бул окуучуну мен окуткан экенмин деп калам да. Арыбаңыз дейт. Мен ошол кезде баягы улуулар бар бол кагылайын, аман бол деген сөздү айтыш керек. Анан мен саламатсыңбы деп кете албайм. Ошол баланы кармап туруп, бар бол кагылайын, аман бол, демдүү жүрөсүңбү, үй бүлөң аманбы деп саламына кадимкидей жооп берип өтөм. Себеби менин окуучум өзүмдүн үйрөткөн багытым менен саламдайт.
9: Жугуп атканда сүйүнөсүз?
10: Сүйүндүм. Эми андан кийин мына саламдашууну эле айттыкпы? Андан кийин мына боз үйгө кирүүнүн тартиби, эшиктен киргендеги боз үйдүн бөлүнүштөрү, киргенде оң тарап эпчи жак, сол тарап эр тарап, төр, коломто, улага, тиги эмне үчүн оң тарапка коюлган, эмне үчүн сол тарапка эр кишинин буюмдары коюлган. Эгерде төрдө отурганда каплеттен илгеркилер жоо келип калганда колунун ыңгайына жараша оң тарапта турган куралын алып туруп сыртка душман менен беттеше келгендиги жөнүндө, сол тараптан алган эмес деп мына ушул үйдүн жасалгалары, кийизден жанакы жүндүн ар түрлүү күздүк жаздык жүндөрдүн бөлүнүшү бүгүнкү күндөгү ошол жүндөрдү
9: турмушка үйрөтөсүз.
10: Тигил уңгу жолубуз ушундай да, биздин байбиче апаларыбыз баягы жүндү күздүк жаздык деп бөлдүрүп, күздүк жүндү ийике салган эмес да, жаздык жүндү ийике ийриткен. Мына ушулардын баарын үйрөтүп 680 саатка алып келгенден кийин мына 3 жыл катарынан өттүм. Анан жанакы аял кишинин эми бунда кыргызга тиешелүү буюм тайымдан баштап айтып атпаймынбы, жанакы көйнөктү биздин тигилиши боюнча чалгай коюлуп тигилген деп эки жагына трапеция түрүндө коюп тигилген. А бул билесиңерби дегенде билбейбиз дейт. А биз кош этекти билебиз, түз билебиз. А чалгайды кандай койгон? Чалгайды ат мингенде эки тизе көрүнбөш үчүн кенен болуп калган дагы ошону тизени жабыш үчүн мындай болгон десең балдар таң калат өздөрү. Биздин кыргызда ушунчалык сонун сөздөр да бар экен, мынандай өз өзгө ыңгайлуу кийимдер да бар экен. Эми кеп такыя мына азыр мына жамынып алып жанакы

0: Ike Icon. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Добрий день, на Біринчі Радіо, програма «Точка зрения» в студії Айда Незаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Сегодня в Кыргызстане отмечается День работников государственной и муниципальной службы. По данным Национального статистического комитета Кыргызской республики, на начало 2026 года численность государственных служащих в республике без учета органов обороны, правопорядка и безопасности превысила 18 тысяч человек. В органах местного самоуправления в 2025 году работало более 6300 человек, из которых около 4 тысяч являлись муниципальными служащими. Сегодняшний профессиональный праздник является признанием важной роли специалистов, которые ежедневно обеспечивают работу государственных и муниципальных органов, участвуют в реализации государственных программ и решении вопросов, значимых для граждан. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как меняется государственная и муниципальная служба сегодня, какие задачи стоят перед ее сотрудниками, как формируется кадровый резерв и какие требования предъявляются к современным государственным служащим. Для этого мы сегодня в студию прямого эфира пригласили заведующую отделом государственной и муниципальной службы Управления кадровой политики Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кыргызской республики Дюргал Маратбекову и заведующую отделом анализа, контроля исполнения планов и документационного обеспечения этого же агентства Турсунай Бекмурзаеву. Добрый день, дорогие гости! Во-первых, поздравляем вас с сегодняшним праздником, и хочется отметить о том, что без муниципальных государственных служащих на самом деле действительно работа целого государства, да, не была бы в такой полной мере обеспечена и не проходила бы без такого основного участия именно и проведения вашей работы.
1: Спасибо.
0: Вот тоже хотелось бы на сегодняшний день спросить. Вот вы уже долгое время работаете, и по вашему мнению, на сегодняшний день какова роль вообще государственных и муниципальных служащих и работа, которую вы выполняете для удобства граждан, для того, чтобы государственная система работала на должном уровне, да, и все проводилось в срок?
1: Ну, в государственной службе и муниципальной службе у нас есть различия по законодательству. Государственная служба – это в основном государственные органы, которые работают по направлениям. То есть это министерство, которое каждое министерство решает свои задачи определенные. Они больше направлены на улучшение в целом системы госуправления, строительства нашей страны. Да? А муниципальные органы, они у нас отвечают за то, что они должны на должном уровне предоставлять муниципальные услуги и контролировать, как они исполняются.
0: А вот тоже такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день контроль исполнения поручений, да, и государственных программ, он важен для эффективной работы государственных органов. Вот какая работа в этом направлении выполняется и как, скажем так, какие улучшения, да, вы видите за последние годы?
1: Ну, контроль исполнения, если в целом брать систему госуправления, она начинается, конечно же, с администрации президента. У нас в стране подписывается национальная программа развития страны. В рамках этой программы всегда обязательно утверждается план работы на 5 лет, и потом уже этот план делится на ежегодные планы. Ежегодные планы, они как раз-таки исполнительными являются все государственные органы, и каждый госорган за какое-то мероприятие либо самостоятельно отвечает, либо во взаимодействии с другими госорганами. И вот уже когда этот план попадает на исполнение всем госорганам, каждый госорган уже расщепляет эти задачи на задачи своих структурных подразделений. Отчетность, она у нас проводится тоже. Администрация президента обязательно контролирует исполнение. А потом, несмотря на это, помимо плана Кабинета министров, у нас в стране сейчас особое внимание уделяется укреплению вертикали власти И как президент страны поставил четкую цель, что мы должны бороться с коррупцией, у нас сейчас очень активно работает Генеральная прокуратура. И на исполнении также стоят основные такие указы президента, которые вот как раз-таки приняты во исполнение мер, которые должны искоренить и в госслужбе в том числе какие-то коррупционные проявления.
0: А вот вы, скажем так, особо выделили, да, именно то, что на сегодняшний день какую роль, какие государства поставило задачу перед служащими, да, и вот основное место тоже занимает борьба с коррупцией, да, как вы сказали. Вот сегодня как борьба с коррупцией, каким образом она, эта работа поставлена? Мы видим, что во всех государственных учреждениях сейчас очень активно ведется эта работа эти годы, и тоже достигаются определенные хорошие результаты. Вот контроль исполнения решений, каким образом, естественно, госорганы, они тоже свои отчеты предоставляют, рассказывают, что было сделано. Вот что можно заметить вот, по отчетам и в госорганах, то, что у них уже вот, прошла такая хорошая работа?
1: Ну вот в части реализации именно антикоррупционной политики и стратегии здесь должны давать комментарии, конечно, сотрудники Генеральной прокуратуры. Да, но мы с позиции нашего госоргана тоже можем ответить, потому что вот недавно был принят закон Джугурку-Кенешем и подписан президентом о конфликте интересов. Туда были, в этот закон были внесены существенные такие изменения. И в соответствии с этими изменениями в данный момент сейчас будут вноситься изменения и в подзаконные акты тоже. Учитывая то, что вот как раз-таки наше ведомство реализует и мониторит реализацию самого закона о государственной гражданской службе и муниципальной службе, в котором тоже предусмотрены отдельные меры. Также у нас есть такое понятие в законе, как конфликт интересов, комиссия по этике. Да, то есть каждый госслужащий должен, в общем, быть добросовестным перед населением и соответствовать этическим нормам. Вот. И вот в нашем законе это тоже все предусмотрено. Где-то эти два закона, они должны взаимодополнять друг друга. Наша часть — это прохождение государственной службы и поступление на государственную службу. И именно вот как госслужащие должны вести эту службу, в том числе и в рамках этой стратегии антикоррупционной. А закон о конфликте интересов, он, видите, он более такой уже точечный. То есть если, допустим, есть такая статья о конфликте интересов, то в рамках этой статьи уже раскрывается отдельно закон о конфликте интересов, где более подробно прописываются процедуры, каким образом определяются, да, какие-то коррупционные моменты, какой порядок искоренения их, да, вот такой порядок выявления. Это большой достаточно закон, и в рамках этого закона сейчас, вот, как уже отмечалось ранее, будут вноситься изменения в подзаконные акты, которые будут уже спускаться во все государственные органы, и контроль будет уже проводиться в части исполнения о конфликте интересов как Генпрокуратурой, так и нашим ведомством тоже.
0: Вот скажите, пожалуйста, когда, получается, государственные органы, они, получается, должны исполнять вот поручения, да, решения, которые спускаются и доводятся до их вот сведения, да? Например, если бывают такие случаи, когда вот вы слышите, да, может быть, какую-то информацию, видите, читаете о том, что вот есть какие-то в том или ином, например, регионе, да, проблемы, вот, может быть, где-то не могут ответа дождаться, муниципальные органы и государственные служащие не так хорошо работают, вот контроль над вот этим исполнением своих задач, да, которые поставлены перед служащими, насколько он тоже осуществляется?
1: Ну, в этой части вот одно из направлений, которое сейчас выбрала наша страна, это тоже цифровизация. То есть мы уже далеко уходим от бумажной, да, вот этой работы. И у нас есть такая платформа «Тюндюк». Через эту платформу во все государственные органы поступают напрямую. То есть любой гражданин может взять телефон и с телефона прям сформировать свое заявление по любому вопросу, допустим, либо предоставление там участка земли неправильно, mm-hmm. да, было проведено, либо, допустим, в нашей части, если это касается нашего госоргана, что где-то нарушены, допустим, какие-то нормы прохождения, да, и, допустим, если к нам поступает такое заявление, мы уже реагируем на это заявление mm-hmm. обязательно, обязательно проводится мониторинг с выездом на место и проверяются вот эти конкретно данные. Если, допустим, они действительно подтверждены, то вносится рекомендация изменить данную ситуацию, и причем это в основном даже не рекомендация, а обязательно проводится в этой части служебное расследование, расследуют, почему как бы было нарушено кое-что, и принимается решение руководителем уже, чтобы исправить эту ситуацию.
0: Вот в этой части тоже хотелось бы подчеркнуть, мы знаем, что на сегодняшний день есть вот хорошие возможности, да, благодаря цифровизации для того, чтобы граждане могли оставлять свои отзывы, вопросы, и на которые государственные органы как раз-таки в достаточно короткий срок, да, я вот тоже сама могу заметить по каким-то другим обращениям, реагируют. Работа с вот такими обращениями, с такими вопросами, письмами, насколько она бывает сложной, да, и при этом, если, например, какие-то вопросы дойдут до более высшего руководства, многие люди думают, что намного легче достучаться, да, и что они могут, скажем так, быстрее решить эту проблему, когда вот будут спускать это поручение опять-таки ниже. Вот насколько вот это утверждение верно, по вашему мнению, насколько люди вот оставляют свои отзывы именно через вот такие разные системы, чтобы получить ответ быстрее?
1: Вы знаете, каким образом в этой системе отслеживается именно удовлетворен гражданин ответом или нет, mm-hmm. мы пока не знаем, потому что мы являемся тоже пользователями этой системы. Систему у нас разрабатывало Министерство цифрового развития, которое сейчас передано уже согласно указу президента в управление делами президента. Вот, и, ну, как мы работаем с этой системой? Поступает заявление, согласно закону о рассмотрении обращений граждан, есть определенный срок, 10 рабочих дней, в течение 10 рабочих дней гражданин должен получить обязательно обоснованный ответ уже. Mm-hmm. Если, допустим, насколько... Иногда бывают такие моменты, когда мы гражданина можем вызвать на место, то есть mm-hmm. вот как бы пригласить на работу, показать всю систему, потому что вот опять мы же повторяемся, говорим, что цифровизация у нас сейчас проходит, и вот в частности именно в нашем госоргане у нас даже процесс набора на госслужбу сейчас уже полностью цифровизирован. И для того, чтобы гражданам дать такую возможность, по отдельным обращениям мы можем пригласить граждан также, чтобы они пришли и посмотрели, каким образом у нас работает центр тестирования, каким образом у нас работает сама система, через которую путем, как бы через личный кабинет mm-hmm. граждане могут подать заявки на участие в этом конкурсе.
0: Как раз мы заговорили про конкурс на отбор, и Джергал Маратбековна, расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, насколько вот как кадровая служба проводит вот отбор именно в резерв кадров государственных и муниципальных служащих?
2: Ну, согласно закону, поступление на государственную муниципальную службу осуществляется из резерва кадров. А в резерв кадров формируется из открытого конкурса. Каждый государственный орган, орган местного самоуправления объявляет открытый конкурс для включения резерв кадров. Это на старшие и на главные должности. А согласно закону, формирование на младшую должность резерва определяется уполномоченным государственным органом. Это мы, агентство. Вот с апреля месяца уже формируют единый резерв кадров на младшую должность. На сегодняшний день у нас в резерве сейчас 2000 резервистов есть. И каждый государственный орган объявляет конкурс, в течение 10 дней рассматривает документы. И документы сейчас тоже электронно принимаются, в бумажном виде не принимаются, но нотариально заверенные. Вот эти все сейчас мы убрали. Сейчас только через портал ЕКЗМАТ каждый гражданин может mm-hmm. подавать свои документы, и там перечень документов тоже мы упростили. Там паспорт, диплом о высшем образовании. Для муниципальных служащих можно и на младшую должность среднее образование тоже. И объявляется конкурс. После рассмотрения документов, уже прошедший первый этап, они уже проходят тестирование на знание нормативных правовых актов. После тестирования, после прохождения тестирования, набравшие определенные баллы, ну, порог, они уже проходят на собеседование. После собеседования каждым государственным органам уходит приказ о включении резерв кадров, и они включаются в резерв на 3 года.
0: Угу. Вот, чтобы попасть в резерв кадров, вы говорите, что сейчас около 2000, да?
2: Это на младшие должности.
0: Это на младшие должности. Вот как меняются сейчас тенденции? Вот, может, вы наблюдаете, да, что больше человек, или, может быть, это люди, наоборот, как раз-таки разного возраста, да, хотят получить должность именно и поступить на государственную службу?
2: Вот на младшую должность группы должностей там требования без упрощен, там без стажа можно, да. И там сейчас у нас многие окончившие университет и конкурсанты, они вот окончившие университет, они подают нам документы и зачисляют. И там тоже есть один вариант, там лица окончившие с отличием определенного университета, который определяется правительством, особым статусом университета, они уже могут подавать, они не будут участвовать в тестировании, они без прохождения вот этих конкурсов, они, согласно их заявлению, уже включаются на младшую должность резерв.
0: А вот это правило с какого времени действует, когда особый статус был выдан?
2: Нет, это было принято в этом году указом президента в феврале. С февраля месяца был принят указ, а в закон внесли изменения в прошлом году еще. А вот порядок проведения открытого конкурса на младшую должность, оно было принято в этом году, в феврале.
0: Угу, получается, это национальный университет, Кыргызский,
2: да, там
0: государственный, технический,
2: да. И Ужский, ГУМО, там тоже есть. Там перечень документов, утвержденный постановлением Кыргызской Республики. Постановлением правительства утвержден перечень особых университетов.
0: Угу, хорошо. А, например, вот могут ли попасть на должности те, кто, как вы сказали, выпускники этих вузов, да? Они, например, хотят... Они должны просто написать заявление, или как у них получится, без конкурса?
2: Да, они по их заявлению, они сразу включаются в резерв кадров. Потом они...
0: Они согласны очереди, правильно? Там?
2: Нет, они государственным органам направляются по рандомному виду, например, в нашей системе же все. И там, например, на младшую административную должность, там идет рейтинговая система. Например, государственный орган подает заявление на какую-то вакантную должность, и система выдает самых 3 кандидатов, которые набравши наивысшие баллы. И потом после этого, как они уже, вот, например, вот 3 конкурсантами они провели собеседование, если их устраивает, они одного назначают. А если не устраивает, то повторно мы уже направляем вот этих отличников. Потом с ними тоже проводят собеседование, назначают одного из них.
0: Смотрите, а как понять, что вот те, кто написали заявление, они, получается, в этот момент должны свои документы предоставить? Как понять, что один кандидат лучше, чем второй?
2: Нет, они тоже прикрепляют свои документы вот в системе ЕКЗМАТ, в портале. Там прикрепляют и рандомно предоставляются они в государственные органы. По направлениям. Там обязательно должен, например, государственный орган подает заявку, а там они указывают направление, например, гуманитарные, там юриспруденция. И наши предоставляют, которые вот подходят к этим критериям, их предоставляют, отправляют.
0: А дальше? Дают, да. Дальше, получается, идет уже собеседование и вот...
2: Да. Государственные органы могут провести там мини-собеседование вот, конкурсантами, резервистами потом и назначают.
0: А вот как вы заметили, в последние годы много ли из именно молодежи, оканчивающей вузы, да, или, может быть, работающей в каких-то других частных организациях, угу. тех, кто хочет попробовать себя на госслужбе?
2: Да. Есть, например, в этом вот с апреля месяц нам уже подавали 20 вот отличников уже свои документы, и они уже зачислены в нашем резерве на младшей должности.
0: Хорошо. Вот мне было всегда интересно, вот резерв кадров, он, получается, формируется, да? И каким образом он двигается? Это, получается, если в каком-то государственном органе необходима какая-то должность, да, или, может быть, вот кто-то, может быть, вышел на пенсию, да, ушел с должности, и дальше оно вот так по цепочке двигается, да, как должно быть?
2: Да, там назначение из резерва, это определяет руководитель, и при соответствии к квалификационным требованиям обязательно должен соответствовать этот резервист квалификационным требованиям. К стажу, образованию.
0: Хорошо. Так, Турсуная Зриталиевна, вот тоже к вам такой вопрос. Расскажите, каким образом получается, когда оценивается работа, да, проводится работа, вы сказали о том, что сейчас цифровизация на очень хорошем уровне, и вообще обмен госорганов друг с другом сейчас проводится очень быстро, да, как все заметили, через цифровизационные системы специальные. Вот на сегодняшний день как успешно работает вот эти системы и насколько вообще работа госорганов, она, скажем так, проводится быстро?
1: Системы работают во взаимодействии очень успешно, потому что вот мы, например, наше ведомство с самого начала, когда вот мы же были созданы для того, чтобы как раз-таки на государственную службу приходили компетентные профессиональные кадры. И это все проверяется путем конкурса проведения. Раньше конкурс, он был вообще, самые первые конкурсы, они были в бумажном варианте. Потом в какой-то момент при нашем ведомстве открылся центр тестирования. То есть мы как бы у себя локально проводили вот это тестирование уже при помощи компьютеров. А потом дальше следующие шаги уже предпринимались, учитывая, что вот сейчас вот то, что мы говорили, у нас согласно закону есть несколько видов резервов. Наш уполномоченный госорган, он с прошлого года, в соответствии с внесением изменений в закон, взяли на себя роль формировать резерв на младшие должности, но каждый госорган формирует еще сам резерв на старшие и на главные должности. А помимо этого есть еще у нас резерв на политические должности, то есть это должности в государственных органах, это у нас акимы и замакимы, и должности в органах местного самоуправления, это у нас мэры, вице-мэры. И вот относительно именно вот этих политических должностей, у них по квалификационным требованиям очень такой жесткий набор, отбор тоже. И получается, и на любую руководящую должность на госслужбе сейчас обязательно запрашивают во время конкурса справку о несудимости. И раньше, вот, допустим, когда до момента, когда вот, была цифровизация у нас запущена, да, вот в таком активном режиме, как последние 2-3 года, до этого всегда каждый конкурсант, он ходил за этой справкой. Были такие моменты, когда мы сами тоже, допустим, при назначении на руководящую должность среднего звена в госоргане, мы обязательно шли за этой справкой, ждали сначала очередь, чтобы подать эту бумажку, потом, получается, через 3 дня или через 4 дня приходили, ждали очередь, когда мы эту бумажку получим. И эта бумажка еще, она действовала там какой-то определенный период, 3 месяца вроде бы, что ли, и через какое-то время нужно было снова обновлять ее. Сейчас из-за того, что это все цифровизовано, и учитывая, что, видите, запрос наш идет по нашему закону требования, а выполняет эту функцию Министерство внутренних дел. И в данной системе сейчас, учитывая то, что у нас все документы подаются через государственный портал ЕКОЗМАТ, через личный кабинет, автоматически сразу заявка подается, запрос в МВД. И заявка сразу же предоставляется, и уже когда наша комиссия на месте рассматривает эти электронные документы, уже видно, есть у человека судимость или нет. Вот в части взаимодействия нашей системы, которая касается именно набора госслужащих, эта система работает. У нас еще есть другая система информационная, это Сонари Паймак. Данная система, она у нас как раз-таки с органами местного самоуправления уже завязана, потому что там вот есть несколько модулей. В частности, есть модули, которые показывают состав семьи, прописку, показывают наличие дворовой живности, да, вот такое. То есть вот все вопросы, которые касаются именно да, предоставления услуг на местном уровне, они в этом модуле предусмотрены. Насколько она эффективна, система эта сейчас работает, вот здесь нужно единственное исключить такое мнение, что когда вот одно время, помните, говорили, вот компьютеризация, поставим компьютер, 80 человек сотрудников уже не нужно, будет сократим, будет, компьютеры будут работать. Во-первых, чтобы компьютеры сами работали, это нужен искусственный интеллект. И на данный момент пока охватить в таком объеме мы, чтобы охватить именно вот этот вот процесс через систему, нам все равно нужны компетентные сотрудники, которые эту систему заполняют. В частности, например, в органах местного самоуправления те же самые муниципальные служащие, они заполняют эти системы. И видите, зависит, вот вы сегодня в начале передачи как раз озвучили статистику нацсадкома. И вот эта статистика, она как раз-таки зависит от тех людей, которые сидят в органах местного самоуправления. Вот, и учитывая, что в органах местного самоуправления очень малая штатная численность, там очень большая нагрузка идет. И отдельный момент – это то, что они работают с гражданами напрямую тоже. Угу. Поэтому, видите, хоть и говорят обычно, что муниципальный служащий – это младший брат государственного служащего, но на самом деле, если посмотреть, и тот, и другой служащий, они проводят
3: равную работу.
1: Да, как бы равную работу, каждый на своем фронте, да, получается. Потому что здесь мы работаем именно по строительству страны, а они работают именно на местах для того, чтобы население было удовлетворено тем, что как бы происходит, да, в стране, для того, чтобы они правильно выражали свое мнение. Да, то есть тоже работа идет через местные кенеши. Потом исполнительным органом местного кенеша является орган местного самоуправления. Поэтому вот каждый на своем участке вносит большой вклад.
3: Угу. У меня вот тоже следующий вопрос. Несколько лет назад, когда, получается, были тоже сокращения, да, тоже, как вы упомянули, муниципальных служащих, государственных тоже, когда вот тоже некоторые моменты были цифровизованы, да, и поэтому тоже вот такая работа была проделана. На сегодняшний день существующая работа, она получается, вот есть мнение такое, что вот раньше одну работу выполняли 3 человека или 4, а после сокращения эту работу выполняет 1 или 2 человека. Вот насколько это утверждение верно или, может быть, не совсем верно, потому что работы стало больше, а в чем-то, может быть, наоборот, стало легче.
1: Ну вот, во-первых, то, что происходило сокращение, опять-таки, в одной службе, в другой службе. Угу. На государственной службе сокращение как раз, оно было как раз связано с цифровизацией, потому что как раз, когда оцифровывались все вот эти функции, было видно, что где-то идет дублирование. Из-за этого вот эти где-то единицы, они сокращались. В органах местного самоуправления у нас большая численность была сокращена за счет как раз-таки проведения АТР, то есть административно-территориальной реформы, когда объединялись территориально несколько аймаков, допустим, в один, да, в тот момент, но параллельно, допустим, в местном самоуправлении, параллельно сокращением там были приняты такие меры, что в зависимости от того, допустим, аймак и исполнительный орган, да, это Айлюкмету, сколько населения оно охватывает, туда, согласно подзаконным актам, было прямо утверждено, что добавляются дополнительные единицы, вот такое. Система сейчас, вот допустим, мы сейчас вот подтверждаем, что в органах местного самоуправления, даже учитывая то, что им даются вот эти дополнительные единицы, нагрузка у них большая, потому что, опять-таки, у них вопросы местного значения решаются, и плюс еще они напрямую с населением работают. И третья функция у них еще то, что они выполняют поручения местного кенеша, правильно вот такое? Mm-hmm. И вся организационная вот эта часть, тоже проведение, допустим, местного кенеша, собрание местного кенеша, получается, тоже она возлагается на Элюкмету. А в госорганах данная цифровизация, она, да, тоже сократила количество единиц, но постепенно, допустим, если в госорганы добавляются какие-то функции, то руководство страны, они объективно это все рассматривают, и на эти функции они выделяют дополнительно единицы.
3: Хорошо. Джергал Маратбековна, у меня тоже такой вопрос. Скажите, вот на сегодняшний день мы знаем, для того, чтобы государственные и муниципальные служащие выполняли свою работу наиболее, скажем так, быстро, да, в соответствии с сегодняшними тенденциями, должны проводиться повышение квалификации, какие-то обучения специальные, даже вот та же самая работа с разными системами, и то, насколько, может быть, более оперативно, быстро можно отвечать на какие-то запросы граждан. Вот такие курсы повышения квалификации, вообще повышение квалификации госслужащего, как на сегодняшний день это проводятся вот такие мероприятия?
2: Ну, согласно закону, каждый государственный муниципальный служащий должен пройти в один раз пройти обучение, раз в 3 года. Он должен пройти повышение квалификации. Повышение квалификации у нас многие государственные муниципальные служащие проходят в Академии государственного управления. Там есть определенные программы, занятия, часами, которые по должностям, они распределены. Например, на административных должностях 36 часов, на политических 72 часов. Вот каждый государственный муниципальный служащий проходит вот эти обучения. Кроме этого, по новым изменениям, каждое наше агентство проводит обучение в государственном, то есть в регионах и в нашем агентстве тоже. Вот недавно мы проводили обучение на 6 областях по антикоррупционным мерам и по новым изменениям в государственной муниципальной службе. И по наши тоже сотрудники по цифровизации тоже провели обучение на местах вместе с сотрудниками с администрации президента. Вот недавно вот мы завершили вот эти обучения. Ну, обучение проводится по вот необходимости, и вот когда выходят новые изменения, тогда и проводится.
3: А есть ли, например, тоже вот такое иногда, что вот вы сказали, что с администрации президента, да, тоже какие-то запросы приходят о том, что нужно провести такое-то обучение. А бывает ли такое, что, может быть, сами госслужащие тоже просят, говорят, что вот хотелось бы побольше этому научиться? Вот на такие запросы как реагируете?
2: Да, тоже государственные органы нам направляют письма с просьбой, чтобы провели, например, вот мы недавно провели обучение в Национальном агентстве

0: Выезжают специалисты, да?
1: Да, все верно.
0: Угу. Хорошо. А вот вообще на сегодняшний день, по вашему мнению, каким должен быть сам государственный служащий? Вот, например, мы знаем, что во многих других странах, именно когда вот говорят государственный служащий, да, людям кажется, что это очень ответственная работа, что пользу приносишь не только государству, но и как бы они очень ценят и уважают, да, людей, работающих на госслужбе. Вот сегодня в Кыргызстане насколько вот удалось добиться и немножечко приблизиться к вот этой планке, да, когда, может, даже само отношение людей, да, стало другим, не так, что вот ты госслужащий, тебе как бы нужно вот все мои запросы выполнять, да, а более такое отношение уважительное.
1: Но государственный муниципальный служащий должен быть ответственным, профессиональным, инициативным. Он должен отвечать за все свои функции. У нас вот во всех государственных органах есть функциональные обязанности у каждого государственного муниципального служащего. Должны быть ответственными за вот эти функции. И в тем же временем он должен соблюдать этики государственных муниципальных служащих. Этика государственных муниципальных служащих, он утвержден указом президента, есть кодекс этики, он должен соблюдать этику, должен быть этичным, соблюдать все нормы и в то же время вовремя отвечать всем гражданам свои запросы, соблюдать все нормы. И мне кажется, сейчас государственные служащие, они имеют более высокую престиж, чем, ну, говоря, чем 10 лет позже, да, вот.
0: Хорошо, Турсунай Азриталиевна, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, насколько на сегодняшний день работа проходит быстрее и вообще какие планы у вас есть, например, на этот год для того, чтобы вот ваша работа по исполнению решений, по документации, по вот тому, чтобы все было выполнено в срок, да, она проходила, скажем так, плавно, да, и на таком хорошем уровне, потому что, может быть, не всегда все выполняется в срок, да, и мы знаем, что когда много работы у государственных, у муниципальных служащих, тогда бывает, что не всегда успеваешь, многим приходится даже бывает, чтобы выполнить вот к той или иной дате ночами, да, тоже проводить время за работой, вот, ну, по этой части.
2: Я что вам могу сказать? Опять та же самая цифровизация, она нам дала возможность контролировать этот процесс, и он контролируется очень легко, потому что есть такая система электронного документа оборота. Она разрабатывается, улучшается с каждым разом. Допустим, если какие-то функции нужны, госорганы пишут письмо, уполномоченный госорган, это сейчас вот получается как раз-таки управделами. И сразу же точечно эти вопросы, они быстро реализуются. То есть с того момента, когда эта система только заработала, и какая она сейчас на данный момент, она более уже модернизирована. Что я хочу сказать, что в этой системе, что именно есть? Она позволяет, допустим, вот смотрите, у нас у всех есть ведомственный план, да, который спущен с плана кабинета министров. В ведомственном плане закреплены каждый сотрудник, допустим, этот сотрудник, или, допустим, в том числе и заведующий отделом, который, у которого этот сотрудник работает, они все прям прописаны четко. И вот сама система документооборота, она дает возможность контролировать, то есть дается резолюция, прописывается сотрудник. Допустим, если сказано, что задача должна быть реализована, допустим, в первом квартале, сотруднику могут поставить промежуточные резолюции. И вот, в частности, у нас в прошлом году был хороший опыт проверки данной системы, потому что уже третий год у нас реализуется вот эта программа правительственная, акселераторы, да, где правительство ставит определенным госорганам задачи. Эти задачи направлены на то, чтобы для населения улучшить, да, качество жилья, предоставление услуг. И в своей части каждый госорган в своей сфере прописывает, где они мы могли что-то улучшить. То есть как бы инициатива все равно от них идет. Но потом, когда эта программа утверждается, на реализацию данной программы дается 100 дней. И вот в частности, вот то, что в нашем законодательстве раньше было требование, мы требовали бумажные документы, которые были прописаны, да, в НПА, что обязательно их нужно заверять нотариально, да, на это время уходило, деньги уходили, вот такое. И была принята

0: вопрос. Проект постановления о введении 20-летнего моратория на сохранение площадей особо охраняемых территорий и понижение их природоохранного статуса. Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия, защиту редких видов животных и растений, а также выполнение международных экологических обязательств страны. О целях и ожидаемых результатах предлагаемого проекта мы сегодня поговорим в нашем эфире.
1: И мука, и кондитерские изделия. Кроме того, импортируются товары.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.